горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Центр Сатаскульт.
1: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

хиачини кола, аниш каредир худу, харула зобрат салда, ротул музыка баче, дир хиачини кола, аниш каредир худу, харула зобрат салда, ротул музыка баче.

Була, керем болхат шир халат, мекшиз анхет луге, хадукат изет ктоге, дихияч ине кула, керем болхат шир халат, мекшиз анхет луге, хадукат изет чоге, хихи ама мехтуге, то хабрай абуге, талих чангу салатса, цосахти шарабдан хай, хихи ама мехтуге, то хабрай абуге. Талих чангу санатса, сосати шарадан хай.

0: Реклама на радио. Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино, старое доброе и самое новое, романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
2: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: слушаете «Радио Прибой». Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кому-то везет, а кому-то...
5: С Чебаном всегда везет. Покупай продукцию Чебан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чебан.промо.ру.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Очередной рабочий день. Открыл двери для того, чтобы мы зашли и сказали: доброе утро, здравствуйте, мы на работе. Да, мы на работе, мы работаем. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Вы слушаете радио «Прибой». У микрофона до 11 Расул Алибеков. Не только у микрофона, еще и кнопки жмет, еще и музыку подбирает. Как, в общем-то, просил классик: нормальные диски поставь. Буду ставить нормальные диски. Всем хорошего настроения, продолжение следует.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Сегодня погода нелетная для пакетов мусорных и песка и всего строительного материала в городе Махачкале, потому как сегодня ветра нет, и сегодня нас ждет очень хорошая, комфортная погода в самом строительном городе нашей необъятной всея Руси. 17 градусов тепла сейчас на данный момент, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Ветер, он будет дуть с юга, он теплый ветер, 2 метра в секунду. Ну, вы заметили, да, вчера, что даже если был ветер, то он был теплый, то есть он был южный. Сегодня обедом, да. Так вот у нас тут до 20 градусов прогреется температура, и так, в общем-то, она и продержится обедом до вечера. Ну, в общем, утром добрый день, как сказал какой-то классик. Не помню, кто это сказал, вы это больше знаете. А вот, так что нас сегодня ждет очень хорошая, комфортная погода. Об этом мы стояли, перетирали с нашими соседями. А сначала, затем с нашей многочисленной охраной. Сегодня что-то охрану усилили у нас здесь, не знаю, с чем это связано. Их вместо 50 сегодня 150 человек. Ну, у нас они все такие, пенсионеры. Раньше делать нечего, вот они и работают у нас. Ну, стояли, значит, с Дмитричем разговаривали, стояли, перетирали о погоде. В этот момент, собственно говоря, случилось два события. Первое событие, школьники шли, значит, в школу, видимо, так рано. Не знаю, куда их родители отправили. Может, вообще родители не знали, что они так рано в школу ушли. Но неважно, шли мальчики и девочки. Они мирно что-то беседовали, и затем мальчик взял, дернул девочку за косичку. Дмитрич, наш сосед, увидев это дело, сказал: «Ха-ха, слушай, говорит, Рассел, говорит, ты дергал, говорит, девочек, говорит, за косички, говорит, когда в школе учился?» Я говорю: «Ну, было такое, конечно же». Я говорю: «А ты?» Он говорит: «Ты знаешь, говорит, я никогда в школе не дергал девочек за косички». Я говорю: «Почему, Дмитрич?» Дмитрич сказал: «Потому что один раз в деревне я дернул за хвост коня». Вот. Ну, в это время, значит, вышла его супруга. Мы поздоровались, перетерли, значит, о погоде, о событиях в мире, о самых главных. Затем Дмитрич решил, наверное, передо мной, наверное, понтануться, потому что, ну, как бы в Дагестане хороший понт, он дороже денег, вы же знаете. Дмитрич сказал: «Слушай, говорит, у тебя есть деньги? Говорит, я могу тебе дать денег». На что жена сказала: «Нет, мне ничего не надо». И ушла. Вот, Дмитрич говорит: «Видишь, говорит, как хорошо, когда женщина говорит: мне ничего не надо». На что я сказал, я говорю: «Ты знаешь, Дмитрич, я знаю одно. На женщину, которая говорит: мне ничего не надо, у вас не хватит денег. Никогда».
2: Листья кружат в вальсе листопада.

0: 80-е и 90-е годы прошедшего века песни талантливого композитора Вячеслава Добрынина звучали почти в каждом доме. Это было в 9:30 по субботам в рамках программы «Утренняя почта». Выходя из-под пера автора, они исполнялись известными артистами эстрады и, становясь их визитными карточками, без промедления приобретали невероятную популярность. Но, впрочем, однажды случилось так, что Добрынин сам стал представлять публике свои творения, и это у него получалось так искренне и душевно, знаете ли, что сочинитель... Как певец незамедлительно приобрел многочисленную армию поклонников. Исполняемые им песни, среди которых особого внимания заслуживает «Колдовское озеро», незамедлительно проникли в сердца слушателей и оставляли, знаете, сильное эмоциональное впечатление. И именно эта песня никуда не денешься прямо сейчас звучит на волнах радио «Прибой». Еще разочек, и далее концовочка песни. Вот она.
1: Голубой магнит.
2: Реклама.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Под аккомпанемент Мадонны в нашем эфире сейчас ровно через полминуты появится Диана Гаджиева. Она будет рассказывать нам про новости, а пока же она меня спросила: слушай, а о чем эта песня, которую поет Мадонна? Я говорю, ну не о чем, а о ком. Она поет о своем бывшем муже Шоне Пенни. Она говорит, а что она поет? Я говорю, ну, чтобы тебе было понятно о бывшем муже, отдам в хорошие руки бывшему мужу, поет Мадонна. Любит уход, заботу, поплакаться, вкусно покушать, поспать, хорошие машины, много врет, но очень добрый человек. А оставила бы себе, но я его недостойна. Вот о чем поет Мадонна в этой песне. Ты пошутил, спросила Диана Гаджиева. Я говорю, нет, вполне серьезно. Именно об этом и спела Мадонна на радио «Прибой». Новости прямо сейчас.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На укрепление единства нации направят значительные средства. Власти Дагестана обеспечат защиту энергообъектов от подтоплений. И в махачкалинском поселке начинается строительство новой системы водоснабжения. Теперь подробно. В рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики на укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов, поддержку институтов гражданского общества и российского казачества, а также коренных малочисленных народов» в следующем году предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Отдельное внимание уделено поддержке региональных проектов. На субсидии субъектам для реализации государственной национальной политики предусмотрено по 743 миллиона рублей ежегодно. С 1 октября кредиты по программе «Семейная ипотека» по-прежнему могут предоставляться на длительный срок, однако период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами. Об этом сообщает Центробанк. В регуляторе указали, что по правилам программы процентную ставку по кредиту на период свыше указанного периода могут поднять не более чем на 4 процентных пункта, но не выше ключевой ставки на тот момент. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с участием представителей Минэнерго России и ПАО «Россети Северный Кавказ». Обсуждены вопросы реализации оперативных мероприятий по предотвращению подтопления 4 подстанций, которые в период весенних паводков подвергались подтоплению, и тысячи жителей Махачкалы и Буйнакского района оставались без света. В махачкалинском поселке Асимендер начинается строительство новой системы водоснабжения. О проекте сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по реализации нацпроектов в республике. Проект предусматривает прокладку 74-километрового нового водовода, строительство двух резервуаров и двух насосных станций. Финансирование осуществляется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В колледжах Дагестана 17 октября пройдет единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики. Акция предоставит школьникам 8-9 классов и их родителям возможность ознакомиться с востребованными в регионе профессиями, условиями обучения и перспективами среднего профессионального образования. Отмечается, что в Дагестане функционируют 4 кластера проекта «Профессионалитет» по направлениям сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, машиностроение и информационные технологии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диане почитал одни новости, местечковые. Диане понравились, хотя не очень. Ученые Дагестана посчитали, что через 10 лет водичку из канала Октябрьской революции будут продавать по 40 долларов за баррель. Ну, это хабары, да, хабары. Я так думаю, это хабары. Хотя в эти утренние часы радио «Прибой» вам желает, как обычно, доброе утро и хорошего настроения.

0: знаешь, люблю я тебя.
1: Всем доброе утро. Пусть новый день подарит вам вдохновение и силы для достижения всех целей. Я желаю легкости в мыслях, гармонии в душе и радости в сердце. Пусть каждое мгновение этого дня будет наполнено счастьем и теплом. В нашем эфире Руслан Тупиев.
0: Развей меня прахом и...
1: Новая песня, она называется «Молекулы любви». 8:10 время московское, вторник сегодня 13 октября. Всех приветствую.
0: Ты знаешь, люблю я тебя.
1: Далее реклама спонсора. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». До 11:00 будет желать Расул Алибеков. Вашей компании только лучшая музыка.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

Fancy's in the house, 1998. Flames of love.

0: та песенка, которая сейчас звучит в нашем эфире, это хит популярного немецкого певца, автора песен и музыкального продюсера Фэнси. Он же Оберштурмбанфюрер музыки Манфред Алоис Сегит. Песня называется «Flames of Love», появилась на свет в 1988 году. Да, сколько же воспоминаний связано с этой песней. Эта песня стала не просто хитом для многих, а настоящим символом их молодости и, конечно же, беззаботных вечеров. И каждый раз, когда эта мелодия раздавалась на дискотеке, многие чувствовали, как сердце начинает биться в такт, и все оказываются в таинственном мире любви к настоящей музыке. Теперь подводим итог в нашем эфире «Flames of Love» – вечный огонь страсти в мире музыки на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnatdefismatras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Диля Макла.
1: Радио Прибой. Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Прямо сейчас о погоде в моем любимом городе. Нет, это не Копенгаген, Вена или же Мельбурн. Это Махачкала. На данный момент в столице Дагестана светит солнце. Температура воздуха составляет 18 градусов тепла. У нас сегодня нет ветра, нет дождя. Просто великолепная погода.

0: Удачи! Вне зависимости от того, нравится вам группа «Кино» или нет, невозможно не услышать группу «Крови». Этот припев подхватит каждый, чья бурная или же не очень молодость пришлась на перестроечные годы. Впрочем, и на последующие времена тоже. Группа «Крови» на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, строки, которые в конце 80-х звучали из каждого магнитофона, как тогда говорили, магнитофона в стране. Ну а сегодня входят во все хит-парады лучших песен 20 века. Но при всей ее культовости в самой песне, знаете, есть несколько вещей, которые не сходятся. И речь не о настроении или же трактовке, речь о фактах, которые при внимательном разборе оказываются либо неточными, либо попросту выдуманными. И самое любопытное, Виктор Цой скорее знал об этом. А ему было все равно. А нам, пожалуй, тоже. Песня-то хорошая, и нет смысла ее пересказывать или же о ней говорить. В общем, говорить красиво мы не умеем, и просто скажем. Группа «Кино», группа «Крови», радиоприбой.
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Ваши дороги. Каждое утро я езжу на работу, еду на работу, мне приходится ездить на маршрутном такси, но это автобусы. Знаете, хотелось бы обратиться к бабушкам. Бабули, слушайте, скажите, пожалуйста, на какую такую работу вы ездите на общественном транспорте в 6 часов утра в количестве, равном количеству мест в автобусе? Ну, ладно, хорошо, не скажут же все равно. Так, дорожная обстановка в городе Махачкале на данный момент. Красно-желтая дорожная обстановка, это въезд в город Махачкалу. Особо вот выделен участок, очень большой участок, проспект Насрудинова. До моста, по-моему, даже не доезжая, вот где озеро Агёль, потом вот этот поворот на Булача. В этом районе у нас очень много автомобилей. Далее вот этот вот въезд, где тысячи мелочей, там тоже красным все выделено. Проспект Гамидова более-менее нормально, там никто не ездит, пока никто не ездит. Так, улица Яракского свободна, это что у нас за улица? Проспект Имама Шамиля выделен красным. Троллейбусное кольцо в четыре стороны, Магомед Тагирова чуть ниже троллейбусного кольца, в сторону Первухи. Да, ну там вообще дорога, знаете, я вот недавно был там, проехался на грузовом автомобиле, очень интересно там, знаете, такое ощущение, как будто до нас танк проехал на этом участке дороги. Семендер, ну Семендер здесь, ну Семендер, это же классика, это классика жанра, понимаете, вот эта дорога от Красноармейска через Семендер, которая идет до проспекта Акушинского, ну там, я думаю, там вообще ничего не поменяется никогда. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя, будьте взаимовежливы на дорогах нашего города, не бросайте ваши автомобили, где попало, служба эвакуации, эвакуаторная служба, вернее, работает, эвакуация это немного другая служба, вот, так что вашу машину просто-напросто заберут, имейте в виду. Так, что тут у меня? СМС-сообщение пришло. Алибеков, привет. Передай привет дорожникам, снявшим асфальт на второстепенной дороге проспекта Имама Шамиля, троллейбусное кольцо. Передай им спасибо большое. Такой ровной дороги там не было никогда. Пожалуйста, не кладите там асфальт обратно, пусть хоть какой-то клочок дороги в России будет ровным. Но, как вы слышали, передал.

0: Спасибо, дядя, за великолепнейшую песню. А вот альбом «Road to Hell» октябрь 89 года возглавляет национальный хит-парад и становится трижды платиновым. Песня с этого альбома прямо сейчас звучит на радио «Прибой». Это 11-й по счету альбом Криса Ри. Он был признан лучшей пластинкой Англии и США, а также других буржуев. Ну и вообще был одной из самых знаменитых работ конца 80-х годов. Одной из лучших мировых работ. Ну, в общем, вы понимаете же, да, какие песни звучат на волнах радио «Прибой». Еще раз, дядя Крис, спасибо.
1: Реклама на радио. Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
9: Лезгинская поговорка.
10: Буба мачерди, сатрае тимя, тиде мачерди, иридра.
11: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, семь раз.
12: Радио «Прибой».

0: Диана Гаджиева готова рассказать вам самые последние новости. Она пришла и спросила, она-то вообще-то здесь ходит туда-сюда. Она говорит, чем занята? Я говорю, а вот смотрю вот новости про искусственный интеллект. И что там нового про искусственный интеллект? Я говорю, ничего нового, но вот одна новость меня, в общем, просто так, знаешь, просто развеселила. Диана говорит, какая? Значит, где-то жена спросила искусственный интеллект, где муж прячет заначку. А искусственный интеллект честно ответил, не знаю. Диана говорит, ну а где подвох? Я говорю, да нигде, просто искусственный интеллект наш человек. Обнимаю. Далее новости в нашем эфире, поехали.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифра анонсировала новые сервисы для граждан. Диктант на лезгинском языке написали в Махачкале, и дагестанские вольники выступят на первенстве мира в Лас-Вегасе. Теперь подробно. Минцифра готовит несколько масштабных проектов, которые запустят в регионах, чтобы ликвидировать растущий разрыв в уровне цифровизации. В некоторых субъектах уже внедрены удобные сервисы, позволяющие управлять многоквартирным домом, взаимодействовать с образовательными организациями, записываться к врачу и удаленно получать назначение. В этом году госинформсистема «Моя школа» заработала в 20 субъектах, в следующем ее запустят еще в 30. В перспективе цифровизировать планируют соцзащиту. Еще один проект «Мой спорт» поможет выбрать секцию и записаться в нее, контролировать посещаемость занятий и фиксировать достижения. С начала октября дагестанские газовые службы ведут масштабную замену счетчиков на коммерческих объектах. Новые приборы устанавливают в социальной сфере, на промышленных предприятиях и в торговых точках. Предприниматели республики, которые используют газ в коммерческих целях, получают интеллектуальные счетчики с модулем телеметрии бесплатно. Махачкалинская гимназия номер 4 вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В событии участвуют 167 организаций из 71 субъекта. Конкурс призван поддержать развитие и внедрение практик инклюзивного образования в детских садах и школах, а также инклюзивного отдыха и оздоровления детей. Среди его задач – распространение успешного опыта и методическая поддержка организации. Около 500 человек написали диктант на лезгинском языке в Махачкале, в их числе государственные и общественные деятели Дагестана, ученые, филологи, студенты и школьники. В фойе исторического парка организовали лезгинское этноподворье, экспозиции книг на родном языке, выставки народных художественных промыслов и блюд национальной кухни. Народные песни исполнили артисты Республики Дагестан. Трое дагестанских борцов вольного стиля вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира среди спортсменов до 23 лет. Международные соревнования пройдут 16-18 октября в Лас-Вегасе. В составе российской команды выступят Эльдар Ахмадудинов, Саид Сайдулов и Мухаммед Тахир Ханиев. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: В общем, перед тем, как выпустить Диану в эфир, мы с ней тут разбирали новости. Но как разбирали? Значит, Диана приходит и говорит, ты знаешь, говорит, Алибеков, цифровизация в России идет семимильными шагами. Теперь можно свободно через интернет записаться в поликлинику, к терапевту, к хирургу и так далее и тому подобное. В общем, я об этом буду рассказывать в новостях, сказал Диана. На что я сказал, да, конечно, это просто здорово, но когда ты придешь в поликлинику, ты обязательно не забудь спросить, кто последний. И в лучшем случае, если ты после того, как запишешься, например, на 12:00, если ты в час попадешь, то это будет просто замечательно. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: Эту исполнительницу зовут Светлана Колтунова, легенда российской танцевальной сцены. Ее песни, которые были «Дорога в аэропорт», «Твои глаза», «Может, да», знает, конечно же, вся страна. В данном случае песня под названием «Ночь». Но она не придумывала ярких псевдонимов и не мелькала в светской хронике за счет сомнительных инфоповодов. Вот уже 30 лет певица гастролирует и выступает для любимых слушателей. В нашем эфире она частенько появляется, потому как мы ценим ее творчество. Далее реклама спонсора. Всем же доброе утро пожелал Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Погода.
1: Решили накатить с диджеем Адамом Будагиловым, поставили чайник, заварили, он пошел за шоколадкой. Что-то он так рано приперся сегодня на работу. Принес шоколадку, я говорю, слушай, эта шоколадка вообще свежая? На что Адам говорит, ну, наш ведущий Адам Будагилов, он говорит, да-да-да-да, свежая, некуда. Я говорю, так она изготовлена в декабре, а сейчас октябрь. Адам говорит, прикинь, она из будущего. Сейчас 20 градусов, днем плюс 21, без дождя, без ветра.
2: Прибой. Радио.

0: А сейчас будет великолепнейший проигрыш в этой песне. И я начну свой рассказ. Проигрыш где? Дайте проигрыш. Группа U2. Ладно. Поиграйте еще чуть-чуть, но проигрыш обязательно будет. Да нет, вот он этот проигрыш, вот он. Если был один альбом, который можно было бы назвать выдающимся произведением U2, то это, конечно же, «Дерево Джошуа». Их триумф 1987 года, в котором рок и новая волна смешались с балладами и стилистическими изысками ирландского и американского фолка. Если первые три трека просто выдающиеся, а тот трек, который сейчас звучит в нашем эфире, «Without You», но он, по-моему, выдающийся из всех выдающихся. Великолепнейшая работа на волнах радио «Прибой». Ирландцы были в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: А самый главный ключевой момент – это не просто факт, а то, что воспоминание переживается. Вызывает ли оно светлую грусть, умиление, боль или удивление? История на данный момент просто умолчала. Но вот здесь вот авторская интерпретация. Память избирательна. Что-то может быть преувеличено, но что-то опущено, но что-то домыслено. Но часто это не линейный рассказ, а мозаика эпизода в исполнении Нюши. Связи внутренних монологов, когда мысль скачет где-то во времени. То есть воспоминания. Далее реклама спонсора. А это была Нюша на волнах радио «Прибой».
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На укрепление единства нации направят значительные средства. Власть Дагестана обеспечит защиту энергообъектов от подтоплений, и в махачкалинском поселке начинается строительство новой системы водоснабжения. Теперь подробно. В рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики на укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов, поддержку институтов гражданского общества и российского казачества, а также коренных малочисленных народов» в следующем году предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Отдельное внимание уделено поддержке региональных проектов. На субсидии субъектам для реализации государственной национальной политики предусмотрено по 743 миллиона рублей ежегодно. С 1 октября кредиты по программе «Семейная ипотека» по-прежнему могут предоставляться на длительный срок, однако период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами. Об этом сообщает Центробанк. В регуляторе указали, что по правилам программы процентную ставку по кредиту на период свыше указанного периода могут поднять не более чем на 4 процентных пункта, но не выше ключевой ставки на тот момент. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с участием представителей Минэнерго России и ПАО «Россети Северный Кавказ». Обсуждены вопросы реализации оперативных мероприятий по предотвращению подтопления 4 подстанций, которые в период весенних паводков подвергались подтоплению, и тысячи жителей Махачкалы и Буйнакского района оставались без света. В махачкалинском поселке Асимендер начинается строительство новой системы водоснабжения. О проекте сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по реализации нацпроектов в республике. Проект предусматривает прокладку 74-километрового нового водовода, строительство двух резервуаров и двух насосных станций. Финансирование осуществляется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В колледжах Дагестана 17 октября пройдет единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Акция предоставит школьникам 8-9 классов и их родителям возможность ознакомиться с востребованными в регионе профессиями, условиями обучения и перспективами среднего профессионального образования. Отмечается, что в Дагестане функционируют 4 кластера проекта «Профессионалитет» по направлениям сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, машиностроение и информационные технологии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: В нашем эфире голландская группа, которая в 75-м году представила страну на конкурсе песни Евровидения с песенкой «Динго-донг», которая сейчас звучит в нашем эфире. Но после победы на конкурсе Евровидения песня группы «Teaching» стала международным хитом, попала в чарты множества европейских стран, включая Германию, Великобританию, скандинавские хит-парады и страны всех буржуев заграничных. Так, 10 часов и 12 минут, время московское. Всем доброе утро, пожелал Расул Алибеков, спонсор нашего утра на волнах радио Привой, ювелирный дом Карджеви. Здесь есть все, просто приходите. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Кстати, новая коллекция, все там, приходите, вам понравится.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио Привой. Наш сайт в интернете radioprivoy.ru. Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Погода в любимом городе. Сейчас она солнечна, обедом солнце свалит в туман и будет уже облачная погода. Сегодня осадков не ожидается, уже хорошо. На данный момент в моем любимом городе 20 градусов тепла. Температура воздуха сегодня поднимется аж до 21 градуса, вы представляете, да? 4 метра в секунду, ветер юго-восточного направления. И ветер немного усилился.
2: Реклама.
3: Где дешевле, там и возьмем.
4: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
3: Тогда куда?
4: В крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
5: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
8: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
9: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Песня в исполнении Дауда Муртазалиева на волнах радио «Прибой». 10 часов 46 минут. Далее реклама спонсора. Мой рабочий день подошел к концу. Гость из будущего Идрис Леос и многие другие продолжат наш эфир. А в эфирной студии радио «Прибой» для вас работал Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Октябрь – всемирный месяц борьбы с раком груди. Сеть медицинских центров «Лекарь» проводит до конца октября акции, направленные на поддержку здоровья женщин. УЗИ молочных желез плюс прием маммолога, а также маммография груди со скидкой. Выгода составит от 25 до 30%. Подробности акции на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное – рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифра анонсировала новые сервисы для граждан. Диктант на лезгинском языке написали в Махачкале, и дагестанские вольники выступят на первенстве мира в Лас-Вегасе. Теперь подробно. Минцифра готовит несколько масштабных проектов, которые запустят в регионах, чтобы ликвидировать растущий разрыв в уровне цифровизации. В некоторых субъектах уже внедрены удобные сервисы, позволяющие управлять многоквартирным домом, взаимодействовать с образовательными организациями, записываться к врачу и удаленно получать назначение. В этом году госинформсистема «Моя школа» заработала в 20 субъектах, в следующем ее запустят еще в 30. В перспективе цифровизировать планируют соцзащиту. Еще один проект «Мой спорт» поможет выбрать секцию и записаться в нее, контролировать посещаемость занятий и фиксировать достижения. С начала октября дагестанские газовые службы ведут масштабную замену счетчиков на коммерческих объектах. Новые приборы устанавливают в социальной сфере, на промышленных предприятиях и в торговых точках. Предприниматели республики, которые используют газ в коммерческих целях, получают интеллектуальные счетчики с модулем телеметрии бесплатно. Махачкалинская гимназия номер 4 вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В событии участвуют 167 организаций из 71 субъекта. Конкурс призван поддержать развитие и внедрение практик инклюзивного образования в детских садах и школах, а также инклюзивного отдыха и оздоровления детей. Среди его задач – распространение успешного опыта и методическая поддержка организации. Около 500 человек написали диктант на лезгинском языке в Махачкале, в их числе государственные и общественные деятели Дагестана, ученые, филологи, студенты и школьники. В фойе исторического парка организовали лезгинское этноподворье, экспозиции книг на родном языке, выставки народных художественных промыслов и блюд национальной кухни. Народные песни исполнили артисты Республики Дагестан. Трое дагестанских борцов вольного стиля вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира среди спортсменов до 23 лет. Международные соревнования пройдут 16-18 октября в Лас-Вегасе. В составе российской команды выступят Эльдар Ахмадудинов, Саид Сайдулов и Мухаммед Тахир Ханиев. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Реклама на радио.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!
9: Неплохо очень иметь три

Сия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

стороны. Еще тремя прекрасные и без них тоже, да, хорошо, друзья мои. 11:19 московское время. Песня из советского кинофильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» 1966 года. «Если б я был султан», исполнял ее Юрий Никулин в образе труса одного из персонажей знаменитой «Троицы». И вот песня построена как ироничный монолог размышления о сложностях многоженства. Вот одна, с одной стороны, три жены — это красота и удобство, как пилот Никулин. Другой — возникает масса проблем. Три тещи, а также риск скандала, если жены будут угощать мужа алкоголем. Вообще песня в свое время столкнулась с серьезным препятствием при прохождении цензуры. Тогда была серьезная цензура в советское время. Художественный фильм «Мосфильма» и комиссия Госкино сочли, что в тексте содержатся аморальные мотивы, связанные с распутным образом жизни и чрезмерным употреблением алкоголя. Особенно не понравился куплет, где именно упоминалось угощение женами алкоголем. История песен в программе «Ретро на волнах радио». Прибой каждый будний день вместе со мной. Зовут меня Адам. Всем салам алейкум. Доброго вторника, 13 октября. До конца часа песни из прошлого будем слушать здесь вместе «Скотч Диско Бенд».

0: Ты мне расскажи, как ты будешь жить? Как ты будешь жить один?
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

радио «Прибой».

Друзья мои, на Волнах Радио прибыла австрийская группа Joy и их трек Touch by Touch, которая в СССР была принята с большим, с огромным энтузиазмом. И для советских слушателей группа Joy наряду с Modern Talking и CC Cage стали звуковым символом того самого иностранного диска 1980-х. Программа «Ретро» продолжается. Позитивные мелодии и аполитичные тексты группы Joy, конечно, друзья, еще сделали одну из немногих западных команд, допущенных за железный занавес. СССР большим способом пользовалась не только эта песня «Touch by Touch» группы Joy, но и другой трек группы «Валерин», вы все знаете, который не получил такого широкого признания за рубежом. Интересно, что «Валерин» вышла на гибкой пластинке в журнале «Кругозор» за март 1987 года. Зовут меня Адам, всем доброго вторника.

0: Реклама.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. «Динамо» Махачкала, «Зенит» Санкт-Петербург. Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.

те годы, друзья мои, Ирину Полоровскую даже называли «Мисс Шанель Советского Союза». Ее трек «Рябиновые бусы» в программе «Ретро» на волнах радио «Прибой», ставшая в свое время одним из хитов и отражавшая настроение эпохи, тоску по любви, надежду на будущее и, конечно, стремление к красоте даже в простых вещах. Песня удачно вписалась в контекст, скажем, перестроечной культуры, где наряду с социально-политическими темами сохранялся интерес к лирике о личных и даже интимных переживаниях. 11.55, время вторника, 13 октября на дворе. И на наших волнах появляется песня группы «Свет Шайн», называется «Прекрасная погода», солнечная, кстати, и в столице сегодня Дагестана. Наслаждаемся хорошей погодой и прекрасными треками на волнах радиостанции «Прибой». Зовут меня Адам, всем доброго дня.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмоляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
4: На Радиоприбой новости.
2: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Вьетнама в Россию. В школах Дагестана оценят воспитательную работу и функциональную грамотность. И в республике открыта горячая линия по вопросам защиты прав пожилых людей. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в Российскую Федерацию граждан Вьетнама. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, они имеют право осуществлять въезд в Россию и пребывать на территории страны не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туристов для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях без оформления виз на основании общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики. Сервисы доставки предложили обязать компенсировать пользователям деньги за опоздание или некачественные заказы. Об этом сообщили в Совете Федерации. Отмечается, что Роспотребнадзор уже определил ряд идентификационных признаков готовой еды и создал методические рекомендации по ее изготовлению и доставке. Установлено, что заказ может быть оформлен только если у контрагента есть документы, подтверждающие соответствие всем обязательным требованиям. В Дагестане начались национальные сопоставительные исследования, направленные на оценку воспитательной работы в школах и уровня функциональной грамотности обучающихся. В них примут участие около 1500 человек из 15 образовательных организаций республики, 9 школ и 6 организаций. СПО. Исследования охватят 29 субъектов Российской Федерации, а их результаты будут использованы в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования. Дагестан проводит горячую линию на тему «Активное долголетие». Специалисты аппарата проконсультируют граждан, какие меры социальной поддержки предоставляются пенсионерам, ветеранам труда и членам их семей. Ответят на вопросы о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании, социальных услугах, оказываемых гражданам пожилого возраста, защите трудовых прав. В Дербентском районе Дагестана введено в эксплуатацию виноградохранилище мощностью в 1000 тонн. Проект инвестировано порядка 80 миллионов рублей. Новое хранилище оснащено технологией регулируемой газовой среды. Часть затрат на приобретение холодильного оборудования инвестору будет возмещена в рамках мер государственной поддержки. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Час ваших желаний и капризов ежедневно.
2: На радио Прибой.
4: На радио Прибой.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».
1: Час желаний.

0: Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Песни. Письма. Поздравления. Приветливое радио.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что у нас успешно работает служба «Маммолекарь»? Сеть медцентров «Лекарь» проводит акции во Всемирный месяц борьбы с раком груди. До конца октября выгода до 30%. МРТ желез с контрастированием. Маммография с УЗИ желез и приемом специалиста. Подробности по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
7: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
8: На волнах радио «Прибой» начинается программа «По заявкам чьи желания». Добро пожаловать, друзья мои, к нам в эфир. Ваши сообщения мы ждем. Одним словом, 8-9-8-8-291-10-07. На Макс, либо на WhatsApp отправляйте сообщения, и мы их обязательно зачитаем в эфире и, конечно, исполним вашу просьбу. Праздники, может быть, день рождения. Сегодня 13 октября, сегодня вторник. И, друзья мои, спонсор программы «Чьи желания» — ювелирный салон «Росювелир», который уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Это программа «Час желаний» на волнах радио. Прибой, друзья мои, вы можете писать, где бы вы ни жили, ни находились, на наш номер 8-988-291-1007. Итак, у нас очень много уже сообщений накопилось, и мы их зачитаем до конца этого музыкального часа в эфире. Вот такое вот сообщение из города Казань. У нас, я зачитаю первым. Добрый день, радио «Прибой». Пишу вам из города Казань, Республика Татарстан. Большой привет Казани, прекрасный город. Хочу передать привет большой вам и работникам гидроэлектромонтажа от Ранеля. Гидроэлектромонтаж города Казани, наверное, скорее всего. И на ваше усмотрение зажигательную песню просит поставить. Вот, что ж, большой привет всем работникам гидроэлектромонтажа города Казань. От Ранеля это сообщение из Дагестана. На радио «Прибой» для вас музыкальный подарок. Абакар Курбанадамов исполнит песню «Девочка с соседнего села».

0: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру. На Радиоприбое час желаний.
1: Прекрасный осенний день, хорошая музыка на волнах Радио Прибой и программа по заявкам. Добрый день, Радио Прибой и ведущему Адаму. Спасибо большое, хорошего дня пожелали нам, удачи. И вашему радио Прибой, салам алейкум. Валейкум салам, спасибо. Можно поздравить мою племянницу Джанет из села Кандаур с днем рождения? Конечно, можно, мы уже это делаем. Поздравляем вашу племянницу Джанет с днем рождения. И вот цитирую дальше слова. Тебе, родная, желаем удачи, здоровья, счастья, успехов и долгих лет жизни. Еще хочу поздравить маму Майдат. Поздравления от тети Раи, Тоты, и просит поставить песню какую-нибудь лезгинку. Что ж, еще раз, Джанет, с днем рождения. Вас поздравляет тетя Рая, Тота. Также маму поздравляет ваша тетя Рая, мама Майдат, с вашим днем рождения, Джанет. Это день рождения, конечно, и мамы, праздник большой, когда родилась маленькая Джанет. Итак, музыкальный подарок Малика Уцаева на волнах радио Прибой. Лезгинка любви звучит специально для именинницы.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой.
1: Программа «Час желаний» на волнах радиоприбой представляет юбилей.

0: Салон «Рос Ювелир». В салонах «Рос Ювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Рос Ювелир» – это роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Рос Ювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Рос Ювелир». Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Всем привет, друзья! С вами проект «Астеро». Слушайте наш совместный с Матвеем Эмерсоном трек «Poison» на радио «Прибой».

0: час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний.
9: Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний.
10: В разумных пределах.
11: В Махачкале 12.6. Вы слушаете радио «Прибой». И тут программа по заявкам «Час желаний». 8-988-291-1007. На WhatsApp либо на Макс. Можете послать свои сообщения, поздравления, приветы и пожелания послушать любимую музыку здесь до конца этого музыкального часа. Ну что ж, скажем так, письмо из Швейцарии зачитаю далее. Из Женевы сообщение. Добрый день, радио «Прибой», ведущему Адаму. Вот, салам алейкум тоже написали. Любимая родина и Дагестан. Любимая, вы соединяете мое сердце с местом, которое люблю и живут мои дорогие и любимые люди. Спасибо, «Прибой», скоро буду с вами. Да, спасибо, «Прибой», скоро буду с вами, мои Разият, Гаджи и все-все. Написала наша слушательница. Ваша Солта из Женевы, вот Солта пишет. Для нас всех, включите, пожалуйста, Руслана Гасанова и Зайнаб Махаева «Мечта сердца». Спасибо, «Прибой», спасибо, Адам. Ну что же, от Солты это музыкальный презент для всех родных, живущих здесь, в Махачкале. Нет, в Дагестане в целом. Из Женевы это письмо, и эта песня звучит специально для вас, родные Солты.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Продолжаем слушать хорошую музыку на волнах радиостанции «Прибой». Вот, здравствуйте, пишет нам девушка по имени Тамара. Наша слушательница, хочу пожелать хорошего дня и отличного настроения моей рядом сидящей коллеге Патюле. И для нее песню Леши Свик, любую. Спасибо, радио «Прибой», Тамара. Что ж, для Патюли музыкальный презент. Вот сюрпризом, наверное, для Тамары звучит прямо сейчас на наших волнах. Делайте громче.

0: в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой. Час желаний.
4: Итак, еще одна хорошая песня получит Дарья. Очень скоро не переключайтесь, оставайтесь в компании «Радио Прибой». Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой». Написал нам Рамазан, наш слушатель. Поздравляю с днем рождения Мадину из Кизляра. Самые лучшие пожелания. Ну, я думаю, что может быть, какие могут быть самые лучшие слова, кроме как здоровья, счастья и больших денег и благополучия. От Рамазана эти пожелания из моих уст. И просит поставить Рамазан для Мадины в честь дня рождения. «Джипси Кингс» из «Куча Мэй» для Мадины. На волнах «Радио Прибой».

0: желаний.
1: Реклама на радио.
2: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжа-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжа-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены. Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
8: Да, это программа «Час желаний», друзья мои. Ежедневно выходит на волнах радио «Прибой» с 11 до 12, с 12 до 13 и с 17 до 18. Если программа представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Это Прибой. В Дагестане 13 часов.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторым россиянам досрочно выплатят пенсии в ноябре. В детских садах Дагестана введут обучение родным языкам, и представительница республики выступит на первенстве мира. Теперь подробно. В ноябре почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября из-за Дня народного единства. В некоторых случаях выплаты начнут поступать с 1 числа. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Пенсионеры, которым обычно выплата поступает на банковскую карту 4 ноября, получат ее накануне. С 5 доставка пенсии через банки возобновится по обычному графику, добавили в пресс-службе. Уточняется, что досрочная выплата коснется всех видов пенсии. Средства придут автоматически, обращаться никуда для этого не нужно, добавили в организации. Отчисленных студентов предложили лишить возможности поступать в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Проект соответствующих изменений в порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры подготовили в Миноборнауки. Кроме того, физика может стать обязательным экзаменом для абитуриентов машиностроительных специальностей в вузах, а история вытеснит обществознание у гуманитариев. В Дагестане определили 37 детских садов, где дети начнут осваивать родные языки. Соответствующий приказ издан Министерством образования и науки республики. В список попали образовательные организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. Основное внимание уделят речевому развитию детей дошкольного возраста. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. Дагестанка Кира Солопчук включена в заявку сборной России по женской борьбе для участия в первенстве мира. Международные соревнования пройдут 14-16 октября в Лас-Вегасе. Спортсменка представит российскую сборную в весовой категории до 55 килограммов. Она тренируется в Хасавюртовском училище Олимпийского резерва под руководством Гамзата Аббасова. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Все в традициях.
3: Радио Прибой.
5: Прибой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Амвавай, я хищедай сурнетуш. Амвехулин, макам туш.
2: Это не та зурна, на которой ты сможешь играть. Это не для твоего танца музыка.
0: Радио «Прибой».

оставлены. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: «Полный газ». 14 октября, 18:30, «Анжа-Арена». «Динамо Махачкала», «Зенит», «Санкт-Петербург». Матч в рамках «Фонбет» Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжа-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Вьетнама в Россию. В школах Дагестана оценят воспитательную работу и функциональную грамотность. И в республике открыта горячая линия по вопросам защиты прав пожилых людей. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в Российскую Федерацию граждан Вьетнама. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, они имеют право осуществлять въезд в Россию и пребывать на территории страны не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туристов для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях без оформления виз на основании общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики. Сервисы доставки предложили обязать компенсировать пользователям деньги за опоздание или некачественные заказы. Об этом сообщили в Совете Федерации. Отмечается, что Роспотребнадзор уже определил ряд идентификационных признаков готовой еды и создал методические рекомендации по ее изготовлению и доставке. Установлено, что заказ может быть оформлен только если у контрагента есть документы, подтверждающие соответствие всем обязательным требованиям. В Дагестане начались национальные сопоставительные исследования, направленные на оценку воспитательной работы в школах и уровня функциональной грамотности обучающихся. В них примут участие около 1500 человек из 15 образовательных организаций республики, 9 школ и 6 организаций СПО. Исследование охватит 29 субъектов Российской Федерации, а их результаты будут использованы в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования. Дагестан проводит горячую линию на тему «Активное долголетие». Специалисты аппарата проконсультируют граждан, какие меры социальной поддержки предоставляются пенсионерам, ветеранам труда и членам их семей. Ответят на вопросы о лекарственном обеспечении и медицинском обслуживании, социальных услугах, оказываемых гражданам пожилого возраста, защите трудовых прав. В Дербентском районе Дагестана введено в эксплуатацию виноградохранилище мощностью в 1000 тонн. Проект инвестировано порядка 80 миллионов рублей. Новое хранилище оснащено технологией регулируемой газовой среды. Часть затрат на приобретение холодильного оборудования инвестору будет возмещена в рамках мер государственной поддержки. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Самое осеннее.
6: Самое народное.
5: Радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама на радио.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова 37. Телефон 67-1100.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
5: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжи-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама. На радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Вспомни, что было.

Друзья мои, на волнах радио прибыл итальянский исполнитель Цукера с песней «Senza una donna». Прекрасный трек, друзья мои. Однажды давным-давно британская газета «Ливерпуль Эхо» назвала даже песню стильной, отметив удивительно атмосферную обстановку музыкального клипа, даже надо который посмотреть вам, друзья, который на самом деле был снят в цирковом зале Чизвики, это в Италии. Ну что ж, и свою часть, друзья мои, итальянский поп-звезда Цукера обошел даже по продажам Мадонну и Майкла Джексона на своей родине. 2:43 московское время. Лучшая музыка во вторник продолжает звучать. Стас Михайлов и Мин берут в свои руки «Вокзалы одиноких душ» называется трек. Всем прекрасного дня. Будьте с нами. Зовут меня Адам.

0: скачут небеса.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранее и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторым россиянам досрочно выплатят пенсии в ноябре. В детских садах Дагестана введут обучение родным языкам, и представительница республики выступит на первенстве мира. Теперь подробно. В ноябре почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября из-за Дня народного единства. В некоторых случаях выплаты начнут поступать с 1 числа. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда. Пенсионеры, которым обычно выплата поступает на банковскую карту 4 ноября, получат ее накануне. С 5 доставка пенсии через банки возобновится по обычному графику, добавили в пресс-службе. Уточняется, что досрочная выплата коснется всех видов пенсии. Средства придут автоматически, обращаться никуда для этого не нужно, добавили в организации. Отчисленных студентов предложили лишить возможности поступать в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Проект соответствующих изменений в порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры подготовили в Миноборнауки. Кроме того, физика может стать обязательным экзаменом для абитуриентов машиностроительных специальностей в вузах, а история вытеснит обществознание у гуманитариев. В Дагестане определили 37 детских садов, где дети начнут осваивать родные языки. Соответствующий приказ издан Министерством образования и науки республики. В список попали образовательные организации, имеющие опыт по сохранению национальных культур, языков и традиций народов. Программы будут апробировать на 6 языках – аварском, даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском и табасаранском. Основное внимание уделят речевому развитию детей дошкольного возраста. В Дагестане в рамках программы «Регион для молодых» запускают студенческие молодежные агротуры «Земля традиций». Проект объединит участников вокруг аграрных профессий, современных технологий, предпринимательства и сохранения культурного наследия. Участники смогут познакомиться с сельским хозяйством и традиционными промыслами, посетить фермерские хозяйства, пообщаться со специалистами, узнать о современных технологиях и принять участие в мастер-классах. Дагестанка Кира Солопчук включена в заявку сборной России по женской борьбе для участия в первенстве мира. Международные соревнования пройдут 14-16 октября в Лас-Вегасе. Спортсменка представит российскую сборную в весовой категории до 55 килограммов. Она тренируется в Хасавюртовском училище Олимпийского резерва под руководством Гамзата Абасова. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
6: Радио Прибой.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой.
0: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».
2: Ну, дождик у нас на самом деле не моросит, осень жаркой хочет быть. Солнце сегодня щедрое, оно разливается по крышам Махачкалы, как будто октябрь решил подарить нам еще немного тепла перед долгой зимой. Ну, золотая осень — это не просто время года, это все-таки состояние. Состояние, когда каждый луч, каждый шорох листьев, каждый звук становится частью большой симфонии. И мы, друзья, сегодня в ее центре. Да, сегодня, друзья, вторник, 13 октября. Всем доброго дня, дорогие прибойцы! С вами Иза Ахмедханова, и это Радио Прибой. Впереди музыка, которая согревает, и слова, которые находят отклик. Наша волна не зависит от погоды, она звучит всегда и всегда звучит для вас. Ну что, начинаем?

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Ну, если говорить про голоса родного края, сейчас на волнах радио «Прибой» прозвучит новинка в исполнении Айгуль Джумагуловой. Новинка этого сезона под названием «Дочь, я дочь ногайского народа». Это песня о корнях, о памяти о том, что живет в крови и не требует перевода. Айгуль поет так, что ты чувствуешь, это не просто слова, это дыхание целого народа. Итак, слушаем.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0 на волнах радио «Прибой» начнется мастерская маркетинга с Мурадом Алигимовым. Это программа для тех, кто хочет не просто слушать, а понимать, как работает бизнес изнутри. Сегодня в гостях Сагит Раджабов, учредитель и управляющий директор компании «Клео». Тема выпуска «От прилавка к своему бренду». Как начать с малого и построить узнаваемый бренд, какие ошибки совершают начинающие предприниматели и что важно знать, чтобы не просто выжить, а вырасти. Ответы в прямом эфире. Не переключайтесь, будет полезно.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Итак, по данным Яндекс.Карт, на данную минуту затруднения в Махачкале наблюдаются на следующих локациях. Небольшой отрезок проспекта Казбекова в Семендере у нас выделен красным. В районе троллейбусного кольца у нас пробки по Гайдара Гаджиева от кольца до улицы Батырмурзаева. Также небольшой отрезок проспекта Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца выделен красным. Движемся далее по проспекту. У нас заторы в районе от Джума-мечети вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. Также красным выделена улица Ирчи-Казака. Небольшое скопление машин в центре у нас по улице Магомеда Яракского. Также у нас пробки на Пирогова, Батырая и Каркмасова, Дзержинского и Магомеда Гаджиева также выделены красным. Заторы зафиксированы и на улице Дахадаева, и на проспекте Расула Гамзатова. Переместимся в редукторный поселок. У нас небольшие пробки по проспекту Петра Первого у пересечения с улицей Азизова. Ну, в целом пробки... Пропали пробки у нас по проспекту Петра Первого, все освободилось. Но небольшое скопление машин у нас наблюдается на Хивской улице в редукторном поселке. Уважаемые водители, конечно, призываем вас соблюдать правила дорожного движения, немного терпения проявить друг к другу, уважение, соблюдать также скоростной режим. Обязательно пристегиваться, отложить телефоны в стороночку. Ну, а мы желаем вам, конечно, счастливого пути.

0: Реклама.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минфин определил ключевые ориентиры бюджета. В Махачкале проверяют готовность к отопительному сезону. И в Дагестане работает новый цифровой сервис. Теперь подробно. В бюджетной стратегии на 2027-2029 годы основной упор сделан на социальную сферу, об этом сообщает Минфин. В частности, запланирована ежегодная индексация материнского капитала, а также выплат инвалидам и ветеранам с учетом уровня инфляции за прошедший год. Страховые пенсии повысят в два этапа с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля еще на 3,5% с учетом роста средних зарплат. В результате к концу следующего года средняя пенсия по старости составит 29 904 рубля, прожиточный минимум вырастет до 28 900 рублей. Миноборнауки предложила перейти на электронный формат выдачи дипломов кандидата и доктора наук, упразднив предоставление таких документов на бумажных носителях. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. В министерстве пояснили, что он предполагает дальнейший перевод в онлайн государственной научной аттестации по аналогии с порядком, действующим с марта этого года по присвоению ученых званий профессора и доцента, а также признанию полученных за рубежом ученых степеней и званий. Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону, об этом сообщает пресс-служба мэрии. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в сети. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. В Дагестане работает новый цифровой сервис-чат-бот, интегрированный в мессенджер «Макс». Инструмент призван упростить взаимодействие клиентов с компанией, позволяя решать ключевые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии и передачей показаний без необходимости посещения офисов. Запуск чат-бота является очередным шагом в развитии цифровых услуг компании, направленным на повышение удобства и доступности сервисов для потребителей. На дороге Махачкалы выйдут новые пассажирские автобусы стоимостью 874 миллиона рублей. Сберлизинг планирует завершить поставку по приобретению транспорта в декабре. Автобусы рассчитаны прежде всего на комфорт, безопасность и современность. Они оборудованы электронными системами информирования, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, кондиционерами, системой видеонаблюдения и автоматической системой пожаротушения. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: На полке стоят похожие товары, но один покупают снова, другой приходится продавать со скидкой. Предприниматель может поменять упаковку, нанять продавцов и запустить рекламу. А что действительно повлияет на выбор покупателя? Сегодня на это посмотрим глазами человека, который начинал в торговле с самых азов. Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба «Дагестан» и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг. Без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Сагид Раджабов, учредитель и генеральный директор компании «Клео». Мы поговорим о том, как перейти от торговли чужими товарами к собственному бренду и собрать команду, которая помогает расти бизнесу. Сагид, ассаламу алейкум, рад приветствовать вас в нашей мастерской.
6: Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, дорогие слушатели. Спасибо, что пригласили.
5: Сагид, первый вопрос. А вот как бы вы объяснили для наших слушателей, что такое маркетинг? Ну, так, как будто бы вы впервые человек, который далек от этой сферы.
6: Ну, и для меня маркетинг – это понимать потребности клиента, узнать потребность клиента и закрыть эти потребности.
5: Хорошо, засчитываем нашу копилку разных определений маркетинга. У всех свое определение. Вот, наверняка ваше определение складывалось через какую-то там собственную призму, через там собственную торговлю. Расскажите, пожалуйста, немножко нам о своем профессиональном пути от первых продаж до управления этой компанией.
6: Ну, впервые я начал продавать меня работы не было, я поехал на рынок, раньше рынок Дахадаева назывался, в Махачкале. Приехал, у меня были карманные деньги, 200-250 рублей, и на посмотреть, как работает, что за рынок.
5: Какие тогда были?
6: Это был 99-й год, и у меня сразу же появилась идея, что-то нужно здесь сделать. Это был оптовый рынок, и мне понравился там движение какое, там машина приезжает, грузят, уходят. Ну, я понимаю, что здесь деньги большие крутятся. Я тоже нашел какой там, думаю, какой товар найти. Нашел зубные пасты, взял у оптовика на те карманные деньги, которые у меня были, коробку зубных паст. Пошел на проход, где люди уходят уже с покупками домой. Стоял, как сегодня помню, за 5 рублей купил, 5,50 там же продавал. За несколько часов реализовал и тогда 40 рублей заработал. Тогда я был очень...
5: неплохой навар.
6: Да, воодушевленный такой. На следующий день опять приехал, с Каспийской ехал. Приехал, ту же операцию провернул. Несколько дней вот так у меня появились деньги чуть больше. Я еще один вид паст купил, стоял, продавал. Потом стал там на прилавок такой был в сырую погоду, чтобы там дождь не капал. И уже немножко расширил ассортимент. Потом встретил своего однокурсника. У него был контейнер. Он говорит, давай там то, что у тебя осталось, оставишь у меня, завтра приедешь, возьмешь. Потом, ну, недели две прошло, он пригласил к себе, у него еще место было перед контейнером, он продукты продавал, а я зубные пасты. В общем, мы с ним стали, продавали, где-то вот месяц прошло. Я, конечно, не просто стоял, так заряженный был, я ни одного проходящего клиента не пропускал. То есть вот, не мой клиент мимо проходит, я прямо... Вот как цыгане стоят.
5: Привлекал,
6: да, и продавал. В общем, очень активно продавал я. И, как сегодня помню, мой близкий сокурсник, он говорит, конечно, говорит, зубы, говорит, все чистят. Я такой обернулся, говорю, продукты не все, говорю, кушают. Ты сидишь, говорю, здесь, давай, привлекай клиентов. В общем, месяца два мы поработали. В итоге он увидел, что я могу, у него что-то не получается. Он отдал свой товар, предложил мне контейнер, предложил, сам уехал. Угу. И так у меня еще появились средства на развитие.
5: Как долго вы находились на рынке?
6: Ну, и пока не убрали, 99-й год, по-моему, в 2000 году убрали. Год-полтора я там многие свои вопросы закрыл.
5: Дальше что происходило в вашем
6: пути? Дальше уже закрыли рынок, я уже месяц где-то ходил, там деньги свои тратил, уже осматривался, что делать. Тогда переходили люди на рынок Ирчи-Казака. Тоже решил пойти, взял в хорошем месте, попал в контейнер, взял из этого контейнера, сделал магазинчик, там печку поставил, витрина, не как там люди привыкли выносить товар на проход, а я внутри сделал магазинчик, ну, красивый, у меня уже и расширил ассортимент, и парфюмерия, косметика, в целом уже не только паста, продукты я убрал, деньги ему отдал, и вот так и...
5: Как долго вы на Ирчи-Казака оставались?
6: На Ирчи-Казака я в контейнере где-то вот лет 7 был. Потом после я смотрю, там за рынком завод был пустой, ангар. Я тоже решил, предложил, я с братом работал, я говорю, давай туда перейдем. Он говорит, давай компьютеры поставим. И у нас вот эта идея была, компьютеры там вообще на рынке, что такое компьютер, там не понимали.
5: Продавали компьютеры?
6: Через компьютер, накладные, все же писали вручную.
5: Да.
6: Он говорит, я, говорит, могу. Ну, купили ноутбук, перешли туда, и когда мы весь наш товар вывезли, поставили на витрину, у нас и взяли склад, на складе там три коробки лежало, все остальное на витрине. То есть это где контейнер, там сколько квадратов.
5: Так, да, некая там... автоматизация у вас получилась.
6: Да, и автоматизация, и взяли большую площадь, и мы как-то выглядели, как будто компания, одна мой конкурент, говорит, это с Москвы, типа там инвестиции, кто-то тебе открыл, говорит, представительство. Я говорю, нет, это мы сами сделали. Ну, он, конечно, не поверил тоже в это. Но у меня сразу же появилось много клиентов. Мы кондиционер поставили, диван поставили, условия создали. Все, что мы зарабатывали, мы вот в сервис вкладывали. Да, и клиенты тянулись к нам. Мы чай, кофе наливаем, в тепле сидят за компьютерами.
5: В какой момент вы решили запускать свой бренд?
6: Ну, свой бренд, это уже было, знаешь, как 17-й год был уже. Ну, получилось, я там до 14-го года на рынке за рынком. Ну, там у нас тоже все круто было. На рынке у директора рынка был кабинет, и у нас был свой личный кабинет. Это прямо мечта была, чтобы у меня свой кабинет был. Еще у меня мечта была прямо... вот компания своя, чтобы была. ООО, вот так на слуху было. И думаю, я тоже хочу компанию, чтобы у меня было. Название дал, но не зарегистрировал. Как бы просто название, баннер там висит над магазином.
5: Это было упущением, надо было сразу зарегистрировать?
6: Нет, я просто это была вначале моя мечта, как бы открыть. А потом я название дал, а потом я его ООшку сделал, зарегистрировал. И как бы дальше начал развиваться в этом направлении.
5: А, ну, смотрите, в начале этого пути, как я понял, покупатель непосредственно перед вами стоял. Вот какие вот первые продажи на рынке, чему вас научили в плане отношений потребителя, покупателя?
6: Вот можно на примере даже, да? Ну, когда человек разбирается, продавец разбирается в своем товаре, ему просто, я думаю, что продавать не надо, ему надо просто свою экспертизу показать, что он разбирается в своем товаре. У меня было как, я продавал там косметику, туши продавал, и я показывал свою экспертизу, я разобрался, что туши разные не по форме бывают, а еще они одни объем придают ресницам, одни удлиняют, одни подкручивают. Я где-то вот это
5: интересное
6: узнал.
5: Интересное знание, про это не знал.
6: Да, и потом, я же еще розницу помимо опту продавал, и девочки приходят, я им сразу говорю: девушка, вам нужно подкручивающая, у вас ресницы и так длинные, можно было их закрутить, и будет вообще классно. А кому-то объемные, кому-то удлиненные. И они постоянно приходили, даже супруга стояла, спрашивали меня, у нее не покупали, у меня покупали.
5: Так, хорошо. Вот я понимаю, что в первой продаже вам давали какую-то рабочую модель. То есть, но потом через какое-то время вы захотели большего. То есть в какой момент привычная схема «купил дешевле, продал дороже» перестала давать вам желаемый рост?
6: Ну вот я, да, вот я на месте не сидел, я всегда вот ходил по рынку, по РЧ Казака, вот я был знаком со всеми моими конкурентами, мы общались, я всегда ходил к ним не подсматривать, что у них есть, по правде я подсматриваю, но не для того, чтобы то же самое
5: скопировать,
6: а для того, чтобы не привести то, что у них есть.
5: Ага.
6: И чтобы я понимал, что я это не хочу возить, потому что здесь я там толкаться с одним товаром, хоть он продаваемый, востребован, я всегда искал какие-то новинки, какие-то необычные товары, которые вот рынок не предоставлял, и привозил другие товары.
5: Ну, смотрите, вы через какое-то время стали работать и в B2B. Ну, для слушателей сразу раскрою, есть три сферы, это B2C, B2B и B2G. Это разные виды бизнеса. Для чего мы в маркетинге делим? Для того, чтобы было понятно, что в разных сферах разные инструменты. Давайте маленький пример расскажу для нас слушателей. Условно, мы продаем печку. Если печку продаем домохозяйке, это B2C. Если печку продаем кафе-ресторану, это B2B, то есть это бизнес для бизнеса. Если печку продаем государству, в виде там садика, там, школы и так далее, это B2G, и там инструменты разные бывают. Вот вы когда перешли в B2B, то есть вы стали оптовиком, да, то есть грубо вашим клиентам стали оптовики. Вот как вы для себя понимали, как лучше к ним зайти, какую пользу вы приносите магазину, как вы начали делать так, чтобы начали у вас покупать?
6: Ну, смотри, B2B мы начали сразу же, как несколько месяцев, там еще на Доходаева, я там выложил то, что у меня есть там зубные пасты, и там у меня немножко продукты были. И даже в контейнере ничего не лежало, все лежало на витрине. Но я себя позиционировал как оптовик. Почему? Потому что я мог на 2 минуты принять заказ, отойти, купить дешевле, принести и закрыть вопрос покупателя. Уже оптом там продавал я сразу, не вкладывая свои средства. Клиент подходил, спрашивал цену оптовой. Он же не знает, я розницу продаю или оптом. Я говорил сразу оптовую цену. Я понимаю, что для меня скидка больше, чем будет для него, у крупного оптовика. И я тут же бежал, приносил, а потом уже подходил клиент и забирал товар.
5: У меня вот такой вопрос есть. Я уверен, наши слушатели тоже эти вопросы задаются. Хорошо. Почему при работающей дистрибьюции, то есть когда вы продавали чужие бренды, вам все равно стало важно открыть и запустить свой бренд?
6: Ну, смотри, дистрибьютор зависимый от производителя. Производитель что делает? Находит такую компанию, как наша, договаривается, дает свои условия по договору. Вот вы продаете с наценкой такой-то, такой-то, не можете дороже продать, не можете дешевле продать, не можете за пределы там республики вот продавать.
5: То есть,
6: много ограничений получается у них.
5: Но есть же плюсы наверняка, то, что, допустим, известный, может быть, бренд есть, все запущено, думать не нужно.
6: Да, известные бренды есть, но тем не менее можно что-то к этому тоже свое прицепить.
5: Так вот, почему все-таки решили отойти? Давайте на этот вопрос вы ответите после рекламной паузы.
0: Реклама на радио.
7: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
9: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
10: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivd.ru.
11: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
5: Мы продолжаем наш радиоподкаст. В гостях у нас Сагит Раджабов, учредитель и генеральный директор компании «Клео». Тема выпуска «От прилавка к своему бренду». Подчеркиваю еще раз, «От прилавка к своему бренду». Поэтому вопрос еще раз. Почему при работающей дистрибьюции вам стало реально важно, нужно развивать собственный бренд?
6: Когда я продаю чужой бренд, я развиваю этот бренд. Это же все равно бренд, это актив какой-то, да, который имеет ценность, хороший, да. Он дорожает. И мне всегда хотелось что-то создавать свое, чтобы у меня что-то было, я мог влиять на это. Не так, что мне говорили, как делать, а я хочу сам влиять на эти решения. Плюс маржинальность выше, я могу регулировать цену. Плюс у меня у самого могут быть такие же быть дистрибьюторы.
5: То есть, ну, это все равно, ну, опять же, вы всем советуете уходить в собственный бренд? Или это все-таки большая, кропотливая, долгосрочная работа?
6: Ну да, тут надо понимать, в долгу это, ну, на раз, два, три не запустишь. Вначале это будет, конечно, маленькая прибыль, много работы, сильная вовлеченность в это. Постоянно надо думать, куда двигаться, какую стратегию выбрать, поставщиков выбрать. Там рабочих моментов очень много. Дизайн, упаковка.
5: А за кадром вы со мной делились вот следующим моментом. Вот дело в том, что в моей книге «Маркетинг в кейсах» я тоже разбираю реальные решения. И вот здесь хочется остановиться вот на ваших первых салфетках. Вы как раз делились, что... Давайте по-другому. Расскажите эту историю с этими салфетками для наших слушателей. Потому что когда вы решили вот салфетки из микрофибры... начать продавать поштучно, под своей этикеткой. Зачем вы это сделали? Кому это было нужно?
6: Ну, там вообще была интересная такая ситуация. Мы закупили товар, продавали эти салфетки от другого бренда, упакованные, ну, там 10-20 штук в упаковке. И они стали неликвидом на складе. Держали деньги, они не продавались, клиенту не нужна была такая большая упаковка. Мы не знали, что с этим делать. В итоге, как-то мы сидели, мы как раз накануне купили цветной принтер еще и решили...
5: Удачное вложение, да?
6: И не знали, что с ним делать. Он просто лежит, этот принтер. И он вовремя пригодился, конечно. Мы решили, как-то идея пришла, а давайте мы разберем, переупакуем поштучно, напишем свое название. И еще в этом бренде, который мы покупали раньше, был одна линейка, «Самурай» назывался. Его когда убрали производители, а наши покупатели спрашивали, а где «Самурай», «Самурай»? Ну, я же говорю, все же складывается, пазл сложился. Неликвид на складе. «Самурай» название известная уже стала.
5: И свободная.
6: Да. Ну, она, я не знал, что она свободная, но она была не свободна. Но в любом случае, пока не регистрировался. Мы перепаковали, этикетку напечатали, тут же в офисе запустили, и мы его за несколько дней продали, хорошие деньги заработали.
5: Как вы думаете, в чем был успех вот в этом решении? То, что под новым брендом запустили?
6: Я думаю, что тут сама салфетка была хорошенькая. Но его много, надо сразу вложить много денег. 10 штук обычно домой как бы, ну, берут клининговые компании, да, Хорика берет. А домой в быту она не нужна. А тут штучно я уже когда выложил, то штучно начали покупать. И плюс конкуренция такой не было в этом товаре.
5: Сегодня как называется ваш бренд?
6: Сегодня называется наш бренд. Мы тогда не смогли самурая зарегистрировать, никак не получалось. И в итоге мне пришла идея, но мы обсуждали через маркетинговый клуб, все это смотрели, как назвать. Сегодня называется «Панда Самурай».
5: «Панда Самурай».
6: Да.
5: Ну, насколько я знаю, в многих магазинах эта продукция уже представлена. Вы там перепаковались, упаковку сделали красочную, запустились.
6: Да.
5: А вот мне вот интересно, вот большой здесь сегодня ассортимент? И как вы принимаете решение, что сегодня включить, запустить, заказать?
6: Ну, ассортимент сейчас в районе там 180 наименований. Что запустить? Мы раньше по Найтию запускали, плюс еще торговые в полях там давали обратную связь, что нужно рынку, что можно на полке поставить, что будет проходить. Собираем определенную аналитику.
5: А сегодня? Также по Найтию? Или все-таки на основании данных?
6: Нет, сегодня, ну, на последнее время мы как делаем? Мы тестируем уже. Мы берем более мелкие партии, запускаем продажу, смотрим тестово, как они проходят с полки. Первая
5: реакция.
6: Сперва клиент наш купил. Мы сейчас только в B2B разговариваем, потому что у нас розницы нету. Встаем на полки, смотрим, с полки уходит, уточняем у торгового представителя, уходит товар наш, наша новинка с полки или нет. Если да, мы заказываем еще одну партию.
5: Опять, ну, правильно я понимаю, вы все-таки осторожничаете больше?
6: Да, с новинками мы осторожничаем, потому что деньги, в принципе, должны
5: работать,
6: да, каждый SKU, ну, каждый товар, который наименование, которое мы привозим, он должен дать определенный результат, доходность он должен
5: чтобы
6: дать.
5: Чтобы слушатели было понимание, то есть у вас есть определенная товар, категория А, который и так у вас уходит, да. Вы уже знаете, это ваши, допустим, локомотивы. Потом есть категория Б, то, что вы тестируете. Категория С, наверное, кто выводит из ассортимента.
6: Да, да, совершенно верно. С мы отрезаем, убираем, А развиваем.
5: Б тестируем,
6: и то, что мы убрали какое-то, и опять на тест что-то новое привозим. Систематически в этом году мы около 100 наименований пропустили через тест, что-то убрали, что-то там
5: сохранили,
6: да.
5: Хорошо, а как вы сегодня выбираете производителя? То есть вы же под своим брендом, как бы STM, собственно, торговая марка.
6: Да.
5: Как это у вас сегодня работает?
6: Ну, вот на выставках бываем, смотрим, разговариваем с производителями. Угу. Я езжу на производство, на фабрики, езжу на в Китай на выставки в Гуанчжоу.
5: Ну, а что вы именно проверяете? Вам же просто хочется им доверять, потому что все-таки у вас есть определенная планка.
6: Ну, так сказать, такого прямо чек-листа нету, вот это у них ок, это не ок, такого нету. Я вот интуитивно в этом вопросе двигаюсь. Я общаюсь с представителями компании, я смотрю, это крупная компания, средняя или мелкая. С крупной компанией не очень комфортно бывает. У них там долгий цикл производства бывает, с ними сложнее переговоры бывают.
5: Бюрократия внутренняя.
6: Да, да, вот это все долго. Я смотрю, там средние, там даже мелкие, недозагруженные производства. Я к ним прихожу со своим предложением, они бывает, как правило, рады сотрудничать.
5: А бывало такое, что ну, вам обещают одно, показывают одно, а по итогу вообще другое выходит? То есть качество продукции отличается?
6: Да, конечно, иногда встречается, мы же тоже где-то ошибаемся с производителем, поставщиком. Ну, конечно, мы быстро это исправляем.
5: И добавляем их в черный лист.
6: Ну да, нет, они бывают тоже навстречу идут, им же важно тоже клиент, они идут навстречу, может по вине какого-то сотрудника это произошло, они просят вернуть товар или же сказать, оставьте, мы вам компенсируем в дальнейшем. Ну,
5: а как вы, допустим, действуете, когда условно, у вас все было хорошо, но магазин, ваш покупатель сообщил там о браке, а фабрика считает, что эта партия ну, соответствует вашим договоренностям?
6: Смотрите, здесь тоже... Если брак, магазин сообщает, мы забираем этот товар.
5: Теоретически берете на себя?
6: На себя берем, дальше с производителем уже, кто нам сырье да, поставил, мы с ними разбираемся, они, как правило, или возвращают, ну, помимо того, не только брак, мы же заинтересованы в конечной во всей цепочке. Угу. Не так, что мы там товар отгрузили, продали и забыли. Мы смотрим, как на полке товар продается, если она плохо продается, для клиента моего это не ликвид. У нас правило, торговый представитель предлагает, давайте мы этот товар поменяем на более ходовой. Сделаем возврат, выгрузим вам другой, потому что один и тот же товар в разных магазинах продается по-разному.
5: Я и, наверное, наши слушатели немножко запутались. В итоге у вас только собственная продукция или же вы до сих пор продаете товар по дистрибьюции?
6: Ну, у нас 90%, даже больше 90% это собственная торговая марка «Панда Самурай».
5: Да. Какой момент, ну, это было... Сразу или поэтапно, что вы отказались от внешних товаров, от дистрибьюции?
6: Ну, мы отказывались поэтапно, потому что рискованно было сразу отрезать там дистрибьюторские контракты и перейти на свой. Там нужен период какой-то. Мы плавно отходили. Мы были дистрибьютором похожего товара от другого производителя. Да. Он нас подводил то по качеству, то по логистике, то...
5: Поставь другие моменты.
6: Да, постоянно с ними были проблемы. И мы решили, в общем, поэтапно заменять этот ассортимент под своим брендом на свой.
5: Ну, то есть сегодня на 90% все ваша продукция, да. А вот остатки вот этих контрактов вы уже не ведете.
6: Ну да, там какие-то мелкие товары мы
5: приводим. Скорее всего, возможно, будет 100%.
6: Да, я к этому стремлюсь.
5: Хорошо. Но прежде чем обсуждать большой заказ, допустим, в магазины, даже вот понимая, что хотят с вами работать. Ваш бренд же тоже, может быть, не для всех известный. Как вы сегодня убеждаете магазины дать больше места на полке вашей марки, если пока покупатель ее не спрашивает?
6: Ну, больше места или вообще зайти в новый магазин. Да, как бы это одна цепочка, в принципе. Ну, мы приходим, мы предлагаем тестово. Давайте мы попробуем. Платить ни за что не надо. Выделите нам небольшое место, мы поставим нашу продукцию, чтобы это было не прямо конкурентное с другими поставщиками, а немножко другой товар, или у вас в ассортименте его нету, или для клиента это будет, ну, для конечного потребителя, новый какой-то товар. И, как правило, нам предоставляют, смотрят месяц продажи, дальше они принимают решение, сотрудничаем, не сотрудничаем. Они помимо товара еще смотрят на сервис, как компания работает, как
5: отгружает, как отгружает. Дебиторка.
6: Да, для B2B сферы это очень важно. Сервис, какой сервис?
5: А вот что вы, например, закладываете под слово сервис? Ну, для наших слушателей, раскройте, пожалуйста.
6: Ну, сервис для нашего клиента это отсрочка платежа. Это когда доставка, своевременная доставка, но своевременная имеется в виду не то, что
5: вы... срок.
6: Срок, да, договорились о сроке, доставляем. Это приходит торговый представитель, приходит с планшетом, с реальными остатками товаров, видит каталог, угу. Может

0: мешать продажах?
1: Ну, раньше мы дизайн, можно сказать, делали на коленках. В офисе делали.
0: На своем цветном принтере?
1: На своем цветном принтере распечатали. Нет, это тестовые партии. Дальше мы, конечно, работаем с типографией, потому что на своем она дороже будет. И качество другое будет. Но в данный момент мы уже работаем с дизайнерами.
0: Ну, даже я помню, вы мне рассказывали как-то, что у вас логотипов только там 7 видов есть, которые вы, как бы, вот это вариация логотипов там того года, года.
1: Эволюция. С 17 года была определенная
0: эволюция. Но вы это делаете почему? Потому что вы прям чувствуете, что на полке надо выделяться?
1: Да, мы, ну, решение принимали мы сами, да, смотрели. Как нам нравится, мы делаем, да, что-то изменили, решили этикетку все поменять. Ну, в данный момент мы не исходим из того, что вот я как собственник, мне нравится, давайте вот идем в этом направлении, эту этикетку делаем, этот дизайн делаем. Я сейчас больше прислушиваюсь, какую обратную связь дают, фокус-группу проводили с конечными потребителями, какой дизайн сделать, что оставить на упаковке.
0: Ну, на что они обращают внимание.
1: На что они обращают внимание, что ценно для них.
0: Ну, на самом деле, это редкость. Сегодня мало кто из дагестанских предпринимателей запускает фокус-группу, даже такое слово, может быть, даже не знают. Но давайте попроще скажем, это опрос среди живых клиентов, потенциальных пользователей, вот как вы сказали, что нравится, что не нравится, на что они обращают внимание. Вот мы сегодня даже, тоже пока с вами общались, интересовались у нашей коллеги Изы, что в этом плане нравится, она разделилась, и вот вашу копилку обратной связи. И вообще, какие сегодня тренды в дизайне? То есть, на что стали обращать внимание, что в последнее время включили в свой дизайн?
1: Ну, мы сделали в своем дизайне понимание, да, все равно на этикетке должно быть понимание. Допустим, есть салфетка, многие же не понимают, что за салфетка, что им надо делать. Куча же разновидностей салфеток, да. Есть салфетка для стекла, есть салфетка там для пыли, он хорошо пыль собирает со стола. Есть универсальные салфетки какие-то. Мы стараемся сразу, чтобы у покупателя он увидел и сразу за секунду понял, для чего этот продукт предназначен.
0: Ну, этот товар предназначен. Да. Ну, еще вы делились, что у вас почти все упаковки открыты, чтобы он тактильно попробовал. Это тоже ход был такой?
1: Ну, это так.
0: На основании исследований, да? В том числе.
1: Да, да.
0: Хорошо. Давайте немножко вернемся в маркетинг. Как сегодня происходит продвижение вашего бренда? Я почему спрашиваю? Ну, допустим, вот мы сегодня находимся на радио. К примеру, вот у вас был, может быть, опыт работы с радио или с другими каналами традиционных СМИ, газеты, радио, телевидение. Может быть, вы пользовались соцсетями?
1: Поделитесь. Ну, у нас было вот в начале 2000-х. Мы как-то тестировали то в журнале каком-то, то на радио, то по телевидению, там «Бегущая строчка».
0: Но сегодня уже 2026-й,
1: надо вернуться на радио. Да, и вот оттуда, после этого, с начала 2000-х, мы эти каналы не использовали. Мы в основном свой упор, бюджет тратили на то, чтобы создать хороший, качественный
0: товар.
1: Продукт, да, товар.
0: Ну, сегодня вообще маркетинг.
1: Сегодня, в данный момент, мы используем баннеры, потом с блогерами работаем.
0: Экраны вы говорили?
1: Да, экраны, вот на экранах. И все.
0: А работа с полкой?
1: Ну, с полкой, да, у нас есть мерчендайзер, который, когда поступает товар в магазин, он идет, делает выкладки по планограмме, красиво, чтобы смотрелось. Это уже тоже часть маркетинга, чтобы сама полка продавала товар.
0: Ну, здесь очень важно упомянуть для наших слушателей, что есть разные виды постматериалов, можете загуглить. Это разные воблеры, шелфтокеры, ценниковыделители и тому подобное.
1: Да, кстати, вот это тоже мы пользуемся, ценниковыделители, вот эти
0: постматериалами
1: да. Пользуемся.
0: Ну, это очень хорошо. Почему? Потому что проще всего, уважаемые слушатели, поймать вашего клиента у полки. То есть одно дело, что он рекламу увидит где-то там в соцсетях, на баннерах, на радио и так далее. А другое дело, когда он приходит к полке, и там огромный ассортимент. И чтобы выделиться, вот надо вот эти разные печатную продукцию использовать для того, чтобы это хорошо получалось. Но вот пример приведу. Я вчера как раз снимал небольшой ролик, а потом думал, выложу куда-нибудь его. Колбасная продукция, сделали такой большой воблер. И написано «Новинки». А и я не вижу эти новинки. Просто лишь бы присобачили. Присобачили эту надпись, просто развалили продукцию, и не понятно, где там новинка. Ты смотришь, там старинки. Ну, хотя бы, может быть, вкусные. Но имеется в виду, вот это плохо работает, когда, вот, допустим, что-то придумали, а хотите реализовать, и потом или же торговый представитель, или же, может быть, если не он, то мерчендайзер. Давайте, уважаемые слушатели, мерчендайзер — это человек, который занимается выкладкой товара. Вдруг кстати, подумают, что-то мы нехорошо.

0: прошлый раз говорил. Так вот, они потом это все прицепят и даже толком не понимают, зачем это делают. У вас эта проблема как-то решается, или вы все-таки через торговый представитель контролируете?
1: Ну, мы проводим ежемесячные собрания. Мы эти вопросы там поднимаем, смотрим, что им важно.
0: Им кому?
1: Торговые представители, ну, для конкретного магазина, что важно. Угу. Если мы видим, что в этом есть потребность, все равно, если мы внедряем какое-то изменение, для этого нужен все равно человек, который отвечает за это, да. Это очень много бизнес-процессов в этом бывает. И на каждую мелкую задачу, если это ставить человека или добавлять в копилку задач его, да, то тут фокус меняется и размывается. Мы выявляем наиболее важные задачи и решаем.
0: На это сфокусируйтесь. Да. Мы с вами несколько раз говорим по поводу торговых представителей. Я бы хотел бы сейчас затронуть блок, связанный с командой. Почему? Mm. Потому что я уверен, что кто-то, может быть, кто сейчас нас слушает в прямом эфире, сталкивался с торговым представителем, может быть, кто-то работает торговым представителем, ну или же хочет понять, как сегодня лучше выстроить работу с командой тех людей, которые непосредственно общаются с вашими клиентами. Потому что одно дело то, что у вас как собственника в свое время получалось за прилавком на ЧКЗК, на рынке Тахадаева, потому что вы сами хорошо там разбирались в товаре. Другое дело, когда вы между вами даже появляется посредник. То есть есть клиент, есть вы, как производитель, и у вас появляется, ну, в кавычках, посредник в лице торгового представителя. Вот хотелось бы узнать, как вы эту работу выстраивали, как подбираете, какие процессы происходят, но после рекламного блока.
2: Реклама. Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
10: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас Сагит Раджабов, учитель и генеральный директор компании «Клео». Тема выпуска «От прилавка к своему бренду». И до рекламной паузы, Сагит, я вас спрашивал вообще про структуру вашей компании в плане команды. Кто у вас есть, что это за люди, чем они занимаются?
1: Ну, структура, я генеральный директор. У меня есть две функции, две обязанности. Обязанности как собственника развивать стратегию, куда идти. И есть как генерального директора, который я отвечаю за свою команду. Подо мной есть руководители, найм, руководитель отдела продаж, финансовый руководитель, складской
0: блок,
1: и там уже обучение и в целом все, маркетинг, пиар.
0: А вы рассказывали, что когда вы работали на рынке, вы работали с супругой вместе. Эта структура осталась? Это связка?
1: Связка, слушай, там как связка? Вначале же мы работали только семейный бизнес, потому что найм вот для не только для меня лично было это такое испытание было, да, определенное, потому что чаще всего я замечаю, что предприниматели почему не растут? Они не растут, потому что тяжело нанять, тяжело там доверить. И есть определенные страхи, да, и я тоже прошел этот путь, и я понимаю, что это очень важная тема для многих. Вначале мы как работали? Я работал, мать работала, отец работал, брат работал, супруга работала, невестка работала, сестра работала. Как бы я постоянно, я рос, я один не хотел в этой каше вариться, я сразу там, кого могу там...
0: Из близких родных.
1: Да, привлекал там, где я понимаю, что они меня там... Ну, не обворует, скажем.
0: Да, ну, вопрос доверия был.
1: Да, вопрос доверия, он стоит, да, в нами. И у меня закончились
0: люди. Родственники. Да.
1: Не, они-то были, только я понимаю, ну,
0: подходящий
1: что...
0: Подходящий
1: родственник. Да, да. Кто-то где-то жил, там уже все на этом закончилось. И стал вопрос дальнейшего роста. И тут я уже столкнулся с тем, когда мы особенно переходили на 1С-программу, ручные накладные уже не хотелось писать. И тут нужен знающий человек, оператор 1С, да. И мы очень долго на РЧКЗК, на рынке, мы дали объявление. И приходило очень много людей. Вот ко мне после этого столько на одну вакансию до сих пор поток соискателей не приходит. Ко мне очень много приходило. Там девчонки там прямо знают 1С, видно, что ну, я не могу решиться, кого взять. Угу. Прям большой поток был. Хотели, да, хоть на рынке работать. Но... И в итоге мы взяли девочку, она знала, в итоге она научила наших тоже девочек. Потом сама ушла на другой, ну, переехала в другой город. И я уже понял, все, первый наемный сотрудник я смог нанять, ввести в должность, смотрю, как работает, меня устраивает. И я уже в этом направлении стал более смелее, я уже и на склад взял, и водителя, и торговым представителем, я же сам и торговым представителем работал, взял человека торговым представителем, выезжал, научил, как надо делать.
0: Правильно понимаю, что качество человека стали на первом месте, чем, допустим, вопрос доверия? То есть его деловые качества, его компетенции, знания?
1: Ну смотри, в тот момент, в начале, это было доверие, неважно, как работает человек, если чувствуешь, что я этому человеку могу доверить, да? Да. А дальше я уже научу, да?
0: А сегодня?
1: Ну, сегодня уже нет.
0: Наоборот.
1: Сегодня, да, наоборот. Уже, ну, доверие, естественно, это очень важно, но я понимаю, что как я буду отсеивать, да, если нету сразу доверия, то мне его профессиональное качество тоже не нужно.
0: А с какими сегодня сложностями сталкиваешься при подборе? Вот давайте, вот есть два блока в подборе персонала, это вообще в найме, вообще в HR-блоке. Это привлечение и удержание. Вот привлечение, с какими сложностями вы сталкиваетесь сегодня, допустим? Вот вы как раз упомянули, что на вакансию оператора 11 был огромный поток. А сегодня многие предприниматели говорят, что этого потока нету. Я не знаю, с чем это связано, ваше наблюдение.
1: А у этого потока не только по оператору 1С нету. Это по всем другим направлениям нету.
0: В связи с чем, как вы думаете?
1: Я вот даже затрудняюсь на это ответить.
0: Некоторые говорят из-за вот этих социальных выплат, что это сильно расслабляет людей. И они говорят, типа, зачем мне работать, получать там 30, 40, 50 тысяч рублей, если я, допустим, на троих детей могу тоже получать там условно свои там, 45
1: тысяч. Ну, возможно, я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я прямо не думал над этим, почему. Но мы, тем не менее, ищем, находим. Для меня важно, если человек приходит, я смотрю на то, обучаемый человек или нет. Если человек любит обучаться, развиваться, он знает базовые какие-то вещи, я беру... И мы обучаем.
0: Я называю это нейропластичность. Что имеется в виду? Допустим, человек готов меняться. В том плане, что, допустим, у него, может быть, знаний и компетенции не хватает, но благодаря вот вашему наставничеству или наставничеству старших в вашей команде, он готов поменять и начать работать. Но, увы, ях, здесь какой-то там дисбаланс возникает, что, с одной стороны, все говорят, что Дагестан – трудоизбыточная республика. То есть очень много людей без работы. Поэтому выезжают в другие регионы, на север и так далее. С другой стороны, мне вот предприниматели говорят, у нас кадровый голод, не хватает специалистов.
1: Я думаю, что там не столько кадровый голод, сколько вот соискатель, он же тоже ищет, куда пойти работать. Да? У них же тоже свои боли соискатели. Пойду я в эту компанию, кто там руководитель, кто там ну, владелец, насколько они добросовестны, вдруг они на меня повесят какие-то там траты, расходы, я останусь там должен, должна. То есть есть свои боли, да, такие. Ну, также и у компании, которая нанимает. То есть тут еще получается друг друга встретить, ну, как там жених, невеста, там девушка ищет парня, парень, девушка, и встретиться никак не могут. Здесь тоже, видимо, недостаточно, не на тех ресурсах выкладывают резюме.
0: Не, вот здесь я очень могу подсветить, что вот вы правильную мысль сказали, что очень важно, чтобы компания себя хорошо продавала в глазах кандидата, ну, типа, чтобы он понимал, что вот мы классные, крутые, тебе подходим. по каким-то понятным показателям, может быть, ближе к тебе по, там, территориально, зарплата у нас хорошая, там, или может быть бонусы, или же.
1: Да, это пиаром надо заниматься, внутренне показывать хорошие свои дела, чтобы люди доверяли.
0: Но с другой стороны, и кандидаты сегодня они не всегда хотят и понимают, что ты должен грамотно себя и продать. Поясню. Кстати, вот, сейчас очень много кто пользуется нейросетями. Работодатель пользуется нейросети, чтобы сгенерировать вакансию. Этот генерирует ответы. Вот они вот эти нейросети друг друга кормят ответы и так далее. В итоге человек приходит на офлайн собеседование, ну или даже Zoom созвон, неважно. И он там элементарный вопрос не может подготовиться. У меня были кейсы, которые я сталкивался, когда человек проходил на, уже ходит на 10-е собеседование, то есть я у него 10-й условно. Но за это время он должен был чему-то обучиться. Ну понятно, ну, тебе же постоянно отказывают. Ну, почитаю литературу, посмотри YouTube ролики, как проходить собеседование. Ну, подготовься немножко, если хочешь попасть в классную какую-то компанию. Но нет, наши кандидаты продолжают просто тупо ходить, не умеют отвечать, и потом удивляются, почему их не берут.
1: Я думаю, что мое наблюдение, этот вопрос, человек приходит не на ту должность, не на ту вакансию, которую он вот на данный момент он готов как сотрудник работать.
0: Поясните, раскройте вот для нас, слушайте.
1: Вот приходит торговым представителем, я хочу быть торговым представителем. Ну, для начала хотя бы там, если это парень, иди водителем поработай, ознакомься с компанией. Он сразу же приходит на должность выше, чем он сам, как бы пока созрел, готов. Я думаю, что когда соискатели приходят, им надо взять пониже зарплату, пониже должность и проявиться в компании, чтобы дальше выстроить там карьерный свой рост. И тут же надо понимать, есть ли карьерный рост в компании. Не во всех компаниях есть карьерный рост.
0: Смотрите, я вот здесь для наших слушателей подсвечу один такой инструмент. Есть две политики в плане подбора персонала, закрытая и открытая. Закрытая предполагает, что невозможно стать директором, пока ты не пройдешь с низов. Это вот, допустим, в Макдональдсе мы видим, KFC, Ростикс и тому подобное. То есть там невозможно стать директором, пока ты с низов не пройдешь. Самое популярное, конечно, Япония. То есть там человек не может стать руководителем или генеральным директором, пока он с низов. Это закрытая кадровая политика. Есть открытая политика, когда на любую должность можно прийти извне. Ну, то есть, допустим, человек работал в другой компании директором, и в эту компанию тоже директором возьмут. А вот к чему-то рассказываю. Вот человек, когда, допустим, понимает, что для того, чтобы достичь определенных высот, ему надо пройти путь с низов, ему намного проще мыслить. Когда, допустим, мы сталкиваемся с кандидатами, которые говорят, вот я там работал, условно, грузчиком, а сегодня хочу быть торговым представителем, это самый большой скачок в плане компетенции, знаний и тому подобное. Потому что грузчикам, может быть, другие знания и компетенции нужны, а здесь, допустим, еще дополнительное ведение переговоров, знание техники продаж и прочего. И вот этот дисбаланс, он всегда сказывается. И многие кандидаты, уважаемые сейчас, кто нас слушает, вы должны для себя понять, что все равно у вас должен быть определенный карьерный трек, путь. Да, я вам не говорю, что там зациклитесь там, на каждой должности погоду работать. Вот, допустим, я вот сам начинал тоже снизу. То есть я вначале был просто маркетолог, работал там в общепите. В 2008 году это было. У меня была мизерная зарплата, первая вообще была за спасибо, вторая была МРОТ. МРОТ тогда был 1350 рублей. Еще раз, за месяц получал 1350 рублей. Ну вот так, а вот уже прошло 18 лет, я вот только этим занимаюсь. Понятное дело, что уже другой опыт, другие знания и тому подобное. Когда я вижу, допустим, коллег-маркетолог, которые тоже вот прошли какой-то курс и сразу хотят запрыгнуть на этот паровозик и говорят, что вот я уже, вот, уже опытный. Но в глазах работодателя ему еще далеко, далеко, далеко.
1: Да, согласен, поддерживаю.
0: А вот как сегодня, допустим, в вашей команде работа выстраивается касательно HR-активности? Может быть, какие-то для... Вот мы обсудили привлечение, а что по поводу удержания? Может быть, есть какие-то совместные мероприятия, выезды, обучение? Смотри,
1: удержание как? Ну, приходит человек, он чувствует, да, как компания, что корпоративы, да, есть корпоративы или нет? У нас корпоративы каждые 3 месяца. Ну, сейчас не 3, полгода, вот, сейчас я поставил, ну, делаете план квартальный, едем на корпоратив за счет компании. Приглашаем всех, кто
0: это
1: может.
0: Это культура достижений. То есть, ну, допустим, да, они понимают, что корпоратив за счет того, что вы достигли чего-то, какой-то результат.
1: Да. Плюс мы там по найму, если у меня менеджер по найму, она вводит в должность аккуратно там.
0: А, не оставляет мягко, без внимания.
1: Да, да, какой, есть наставничество, если в каком-то отделе новый сотрудник уже кто-то ведет этого сотрудника, да, учит, обучает, рассказывает про компанию.
0: Как вы думаете, своими вот глазами, почему ваши сотрудники у вас продолжают оставаться, их глазами, что они ценят в вашей компании?
1: Скорее всего, культуру, скорее всего, что если им у них какие-то проблемы, вопросы, они кому-то нужно там на день-два уйти, я не ограничиваю их. Главное, чтобы сотрудник был хороший. Многие сотрудники у нас могут и удаленно на телефоне работать. Они бывают на связи. То есть я иду им тоже навстречу.
0: Стоп, удаленно по телефону. Помните, вы рассказывали по поводу продаж в пандемию? Как это происходило? Расскажите, с какими сложностями столкнулись с пандемией? Все уже забыли про это время, уже на самом деле 6 лет прошло, но каким-то ростом вы столкнулись или сложностями?
1: Ну, сложности были в начале, ну, были сложности, я тут же их решил. Мне, я считаю, что очень повезло, среда, в которой я находился, среда предпринимателей, это были московские предприниматели, я тогда активно выстраивал компанию, строил организационную структуру, назначал там руководителей, подчиненных, кто за что отвечает, и вот полтора года я строил компанию. Это было не про продажи, это было выстраивание
0: процессов,
1: фундамент компании, регламенты, инструктивные письма и так далее. В общем, выстраивал. Тогда я, вот в моем окружении были сильные предприниматели, и вот эта среда прямо мне помогла выйти из пандемии тем, что я в тот момент узнал, что наши ребята начали координацию проводить. Я сам заболел, там лежал, лечился, и я проводил утренние координации, вечерние координации, Zoom. Через Zoom подключался, да. И
0: что-то... Такие онлайн-срезы.
1: Да, что будешь сегодня делать вечером, что сделано из того, что...
0: Запланировано,
1: да. Это помогло, плюс мы взяли обучение по продажам, Михаил Гребнюк как раз предложил обучение, там реальный отдел продаж, и мы там выстроили скрипты продаж, сайт, SRM-ку внедрили, AMA-SRM, и многие процессы закрытия возражений. У меня появился отдел менеджеров в офисе. У меня появился человек, который понимает вот цепочку касания с клиентом, сколько раз нужно клиенту отправлять там, когда КП, ключевой этап воронки, что такое воронка. То есть вот эти процессы мне получилось наладить, и это дало определенное...
0: А вот касательно вашего сегодняшнего управления, какие решения вы оставляете за собой, хотя в компании уже есть, может быть, руководитель, а какие, допустим, вы отдаете? Давайте это обсудим, но после рекламного блока.
11: Реклама на радио.
12: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
14: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
16: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
17: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
18: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Представляете, вот уже 50 минут прошло. Вот как быстро летит время. Если вдруг вы только подключились, завтра в сервисе Яндекс.Музыка, если он работает, будет запись нашего эфира. Сагит Раджабов у нас в гостях, учитель и генеральный директор компании «Клео». Тема выпуска «От прилавка к своему бренду». И у меня был вопрос вот касательно отдела продаж. Какие решения остаются за вами, какие вы все-таки делегируете?
1: Так, Про отделы продаж или вообще про компанию?
0: Давайте вообще про компанию.
1: Вообще про компанию. Это какие-то бюджеты. Бюджет на маркетинг, да. В принципе, вообще я настроен на то, чтобы выходить из операционки, больше полномочий передавать руководителям, чтобы я был над бизнесом. Угу. И что-то мне удалось большую часть передать, что-то еще не передал, но вот...
0: Иногда приходится возвращаться.
1: Возвращаться, да, это однозначно. Если там что-то не так, приходится вернуться, исправить, отойти и передать, да. Ну, какие-то крупные расходы денежные, там, допустим, нам на доставку нужно машину купить. Это, ну, однозначно через меня, да. Запуск каких-то там новинок, которые требуют там определенного бюджета, да, или там...
0: Стратегическое решение.
1: Да, это тоже как бы через меня. Какие-то вопросы, если это какие-то новые вопросы, да, это как я говорю, открываешь дверь темной комнаты, заходишь, включаешь свет, показываешь, что здесь светло, можно нормально двигаться, смотришь, и уходишь. Да. То есть такое.
0: Все принято. И вот последний такой завершающий вопрос касательно того, что вот есть, допустим, среди наших слушателей сегодня люди, которые хотят уйти от простой перепродажи и начать строить свой бренд. Какие шаги вы им посоветуете сделать в ближайшее время? Что надо учесть, как человек, который этот путь уже прошел и проходит?
1: Ну, я могу дать тот совет, который у меня это сработало, да. Найти известный какой-то свой товар, который знакомый. Придумать название, если это хочешь бренд, чтобы не просто придумать, а сразу проверить на определенных сервисах, можно ли этот бренд зарегистрировать. Если это можно, взять тестовую партию, чтобы производитель сделал тестовую партию, протестировать, как рынок откликается, как покупатель откликается. Это будет первый шаг. Если получаем какие-то победы, дальше двигаемся, расширяем. То есть начать с малого, не надо с большого.
0: Ну, вообще, вы в целом рекомендуете вот тем, кто сегодня занимается перепродажей, запускать свой бренд? То есть вот, какое ключевое решение, момент, нюанс должен произойти у человека, не человека, а бизнесмена, как это?
1: Ну, я думаю, что если человек готов там развивать команду...
0: Долгосрок,
1: это стоит. А многие же работают там сам, да, 1-2-3 человека...
0: И пока наверняка еще ищут себя, там, тестируют так же, да, не могу понять, вообще я буду этим заниматься или нет. Вы же, допустим, тоже, когда ходили в школу или ходили в вуз, не думали, что будете запускать свою там линейку продукции?
1: Я думаю, если есть внутренний отклик, я хочу этим заниматься, то тогда надо делать, а не так, что все делают, это уже сделаю, да, как бы. Ну, тут уже
0: надо
1: какая стратегия какая, да, куда ты хочешь прийти.
0: А вообще, допустим, вот темы связаны с менторами, наставниками и так далее. Таким людям поможет или нет? Вот, допустим, когда они найдут более опытного человека. Я почему спрашиваю? Иногда, чем одному идти по этому пути, надо найти опытного человека, который уже прошел, прийти к нему там, на консультацию, на встречу, на аудиенцию.
1: Ну, я думаю, что это самый быстрый путь – купить экспертизу. То есть прийти к человеку,
0: купить эксперт,
1: оплатить. И чтобы он тебе показал путь, дорогу, ну, проводник, ты в лесу не заблудишься, проводника обычно берут, да, который знает тропы, по которым ты быстро
0: главное,
1: выйдешь.
0: Главное, чтобы Сусанин был. Да-да-да. Ну, и то у Сусанина была стратегия. Он был проводником для конкурентов, грубо говоря.
1: Да-да.
0: Потому что он же помогал врагам, поэтому в этом плане даже надо смотреть. Да, я понял, то есть все-таки, если вдруг вы, уважаемые слушатели, решили уйти от перепродажи, переключиться на запуск бренда, один вариант, допустим, запускать МВП, минимальная рабочая версия. Второй вариант – это все-таки найти для себя наставника, ментора, более опытного человека с определенной экспертизой, который прошел этот путь, и вам подсветит, что лучше сделать, что хуже и тому подобное. Сагит, блиц-опрос?
1: Погнали.
0: Давайте отвечайте коротко, как чувствуете. Можно чуть расширить, если так получится. Маркетинг в одном слове – это?
1: Ну, для меня это понимание, чтобы клиент понимал. В одном слове – это понимание.
0: Какую ошибку в рекламе вы сразу замечаете?
1: Когда рекламодатель говорит только о себе, больше говорит о себе, а не о
0: выгодах
1: клиента. Да, я думаю, что надо о выгодах клиента говорить больше.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Клиент всегда прав, да или нет, ваша версия?
1: Нет. Ну, надо выслушать клиента, понять, в чем проблема, помочь клиенту.
0: Я, честно говоря, с вами солидарен, я точно считаю, что клиент не всегда прав, но остается клиентом, который просит нам доход. Поэтому надо понять, в чем была проблема.
1: Да.
0: Какое правило вам помогает в работе?
1: Это правило, вот если ко мне приходит сотрудник, он должен прийти не только с проблемой, а решением этой проблемы. Это не касается не только меня, и по цепочке, если
0: Всех остальных,
1: всех в остальных в структуре, да.
0: Сагид, спасибо за разговор, за возможность заглянуть в решения, в которых складывалась ваша компания.
1: Спасибо, что пригласили. Мне было приятно.
0: Знаете, я хочу, кажется, подчеркивать, что маркетинг – это не только продажи, но, прежде всего, это та ценность, которую вы создаете для людей. И хочу поблагодарить наших слушателей за то, что они были все это время с нами. Запись сегодняшнего эфира вы сможете прослушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, иншаллах. Надеюсь, что это работает. Или ну, задав в поиске «Мастерская маркетинга». И не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник, 16.00 на волнах радио «Прибой». Мы с вами снова встретимся в эфире. Не пропустите эфир. До новой встречи.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На укрепление единства нации направят значительные средства. Власти Дагестана обеспечат защиту энергообъектов от подтоплений. И в махачкалинском поселке начинается строительство новой системы водоснабжения. Теперь подробно. В рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики на укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов, поддержку институтов гражданского общества и российского казачества, а также коренных малочисленных народов» в следующем году предусмотрено более 4 миллиардов рублей. Отдельное внимание уделено поддержке региональных проектов. На субсидии субъектам для реализации государственной национальной политики предусмотрено по 743 миллиона рублей ежегодно. С 1 октября кредиты по программе «Семейная ипотека» по-прежнему могут предоставляться на длительный срок, однако период государственного субсидирования ставки теперь ограничен 15 годами. Об этом сообщает Центробанк. В регуляторе указали, что по правилам программы процентную ставку по кредиту на период свыше указанного периода могут поднять не более чем на 4 процентных пункта, но не выше ключевой ставки на тот момент. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с участием представителей Минэнерго России и ПАО «Россети Северный Кавказ». Обсуждены вопросы реализации оперативных мероприятий по предотвращению подтопления 4 подстанций, которые в период весенних паводков подвергались подтоплению, и тысячи жителей Махачкалы и Буйнакского района оставались без света. В махачкалинском поселке Асимендер начинается строительство новой системы водоснабжения. О проекте сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по реализации нацпроектов в республике. Проект предусматривает прокладку 74-километрового нового водовода, строительство двух резервуаров и двух насосных станций. Финансирование осуществляется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В колледжах Дагестана 17 октября пройдет единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики. Акция предоставит школьникам 8-9 классов и их родителям возможность ознакомиться с востребованными в регионе профессиями, условиями обучения и перспективами среднего профессионального образования. Отмечается, что в Дагестане функционируют 4 кластера проекта «Профессионалитет» по направлениям сельское хозяйство, туризм и сфера услуг, машиностроение и информационные технологии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай радио «Прибой».

0: о желании услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:07 на столичных. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Сегодня вторник, вечер, и у вас есть целый час, чтобы сделать его теплее. Заказывайте музыку, передавайте приветы, поздравляйте близких, признавайтесь в чувствах. Это я тоже очень люблю. Здесь ваши слова становятся песнями, друзья. Номер в мессенджерах, напомню, для ваших смс 8-988-291-1007. Повторюсь, 8-988-291-1007. Я жду именно вас, дорогие друзья. Ну и прямо сейчас перехожу к первому СМС, который к нам поступило. Их целых два. Ассаламу алейкум, дорогое радио «Прибой». Пишу вам из Хасавюрта. Хочу передать огромный привет всему Дагестану, нашей многонациональной республике, всем городам, ну и, конечно, селам. Желаю мира, добра и процветания. Поставьте, пожалуйста, песню Зульфии Шабановой «Мой дагестанский народ». Она для меня как гимн нашей общей родине. Заранее спасибо. Ваалейкум ассалам. Спасибо за этот теплый привет. Дагестан на самом деле наш общий дом, и такие слова делают его еще теплее и роднее. Зульфия Шабанова «Мой дагестанский народ» прозвучит для вас, ну и для всех, кто любит нашу прекрасную республику. Итак, далее еще одно СМС. Иза, здравствуйте. Я сегодня еду с работы, устал, но настроение хорошее, ведь впереди вечер с семьей. Поставьте, пожалуйста, песню Джонни «Эйфория». Хочется немного легкости и драйва. Передаю привет всем, кто сейчас в пути и кто меня узнал, пишет Асхаб. Ну, добрый вечер, Асхаб, вам счастливого пути, усталость не помеха с хорошей музыкой. Джонни «Эйфория» уже в эфире, пусть этот трек добавит энергии и улыбок. Еще раз хочется пожелать приятного вечера, тем более в кругу семьи. Ну, а я, друзья, конечно же, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кому-то везет, а кому-то
5: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
6: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, час желаний продолжается. Напомню, номер для ваших смс в Максе и в WhatsApp 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Добрый вечер, хочу передать привет своим одноклассникам из Улубивки. Выпуск 2002 года. И классному руководителю Буташевичу. Наш класс самый лучший, и мы сила. От одноклассницы хочу заказать песню Зайнаб Махаевой. Ну, добрый вечер, с огромным удовольствием передаем ваш привет одноклассникам из Улубивки, выпуск 2002, напомню, ну и вашему классному руководителю Буташевичу. Присоединяемся, ваш класс действительно самый лучший, ведь он сегодня звучит на волнах радио «Прибой». Ну, для вас и для всех, кто скучает по школьным годам, обязательно поставим композицию в исполнении Зайнаб Махаевой. Решила предоставить для прослушивания композицию «Чудесная любовь». Слушайте и вспоминайте самые теплые моменты. Ну а далее еще парочка смс. Здравствуйте! Пишут вам гости республики, те, кто отдыхают в гостеприимном Дагестане. Спасибо за вкусные блюда, за климат. Мы даже полюбили вашу лезгинку и научились немного танцевать. Ну а сейчас хотели бы передать всем дагестанцам привет, ну и послушать песню «Эмина» и «Ани Лорак». Будет здорово, пишут Тамара и Олег. Ну, дорогие гости, Тамара, Олег, спасибо вам за добрые слова о нашем прекрасном Дагестане. Мы очень рады, что вам у нас нравится, что вы оценили наши блюда, наш климат. Климат, как говорится, полюбили лезгинку, обязательно ставим для вас песню, которую вы заказали. Ну, приезжайте к нам еще, будем только рады. Далее еще одно смс, друзья. Так, здравствуйте, меня зовут Мурат, я из Каспийска, у меня осень, депрессия, не хочу с этим соглашаться, хочу сам настроить себя на позитивный лад, вот и отлично. Мне в этом очень помогает «Прибой», хотелось бы послушать песню Машидат Амарасхабовой «Надежда», и хочу сказать всем, кто сейчас унывает, друзья, все обязательно будет хорошо. Небольшая такая мотивационная смс-ка. Ну, Мурат, спасибо за теплые и важные слова, конечно, включаем для вас и для всех наших слушателей песню Машидат Амарасхабовой «Надежда». Пусть осень будет уютной, а настроение только солнечным. И помните, все обязательно будет хорошо. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Друзья, исполняйте мечту, передавайте приветы, заказывайте любимые композиции. Все это здесь, в рамках этого часа, часа желаний. Номер остается прежним 8-988-291-1007. Макс, WhatsApp в вашем распоряжении, друзья. И еще одно смс, которое уже к нам поступило. Добрый вечер, хочу поздравить своего сына Алима с днем рождения, ему исполняется 12 лет. Сынок, ты моя гордость и радость. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успеха в учебе, ну и исполнения всех желаний. Пусть каждый день приносит тебе улыбки и новые победы. Я тебя очень люблю, мама, и закажу для тебя песню Хурият Абдуллаевой «Мой сын». Ну, добрый вечер, от всей души поздравляем вашего сына Алима с 12-летием. Присоединяется вся команда радиостанции «Прибой». Присоединяемся к вашим теплым словам. Пусть он на самом деле растет здоровым, счастливым и уверенно идет к своим мечтам. Ну, а для вас и для всех наших слушателей звучит прекрасная песня в исполнении Хурият Абдуллаевой «Мой сын». С днем рождения, Алим! Ну и также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Итак, друзья, еще одно сообщение к нам поступило. Привет, Дагестан, мой родной, с Королева. Желаю мира всему миру. Всем хорошего настроения, только хороших новостей. Милка, сестренка, люблю тебя. Поставьте BTS, любую песню. Ну, привет, Королев, спасибо за такие теплые слова в адрес нашего Дагестана. Передаем привет вашей сестренке Милке, ну и всем нашим слушателям. И вправду, пусть в мире будет больше добра, у всех будет хорошее настроение, ну и, как вы подметили, только хорошие новости. Ну а сейчас для вас и для всех поклонников ставим песню BTS. Дорогие друзья, слушаем и улыбаемся.

0: Реклама.
1: Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55 mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
6: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
7: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минфин определил ключевые ориентиры бюджета. В Махачкале проверяют готовность к отопительному сезону. И в Дагестане работает новый цифровой сервис. Теперь подробно. В бюджетной стратегии на 2027-2029 годы основной упор сделан на социальную сферу, об этом сообщает Минфин. В частности, запланирована ежегодная индексация материнского капитала, а также выплат инвалидам и ветеранам с учетом уровня инфляции за прошедший год. Страховые пенсии повысят в два этапа: с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля еще на 3,5% с учетом роста средних зарплат. В результате к концу следующего года средняя пенсия по старости составит 29 904 рубля, прожиточный минимум вырастет до 28 900 рублей. Миноборнауки предложила перейти на электронный формат выдачи дипломов кандидата и доктора наук, упразднив предоставление таких документов на бумажных носителях. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. В министерстве пояснили, что он предполагает дальнейший перевод в онлайн государственной научной аттестации по аналогии с порядком, действующим с марта этого года, по присвоению ученых званий профессора и доцента, а также признанию полученных за рубежом ученых степеней и званий. Инспекционные группы проверяют многоквартирные дома Махачкалы на готовность к отопительному сезону, об этом сообщает пресс-служба мэрии. В первую очередь проверяют готовность элеваторных узлов и теплообменников. Именно это оборудование регулирует температуру и давление в сети. Отдельное внимание уделяют выявлению несанкционированных врезок в общедомовые сети. В Дагестане работает новый цифровой сервис-чат-бот, интегрированный в мессенджер «Макс». Инструмент призван упростить взаимодействие клиентов с компанией, позволяя решать ключевые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии и передачей показаний, без необходимости посещения офисов. Запуск чат-бота является очередным шагом в развитии цифровых услуг компании, направленным на повышение удобства и доступности сервисов для потребителей. На дороге Махачкалы выйдут новые пассажирские автобусы стоимостью 874 миллиона рублей. Сберлизинг планирует завершить поставку по приобретению транспорта в декабре. Автобусы рассчитаны прежде всего на комфорт, безопасность и современность. Они оборудованы электронными системами информирования, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, кондиционерами, системой видеонаблюдения и автоматической системой пожаротушения. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой». Вы слушаете радио «Прибой».

Ну, говорю вам добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Вечерний прибой», и я, Иза Ахметханова, снова с вами. За окном середина октября. Осень у нас в этом году, на удивление, уютная, без морозов, без затяжных дождей, зато с ветерком, который, судя по всему, отвечает за доставку хорошего настроения. Да, погода, конечно, дама обманчивая. То солнце пригреет, то ветер. Напомню, что шарф – это не просто деталь образа, а какой-то верный союзник. Поэтому, дорогие друзья, следите за своим здоровьем. Я вот, например, немного простужена, но не сдаюсь. Музыка лечит, прибой лечит, а самые вкусные витаминки сегодня – это хорошие песни. Принимаем их вместе в вечернем эфире. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай, укутывайтесь в плед, и пусть этот вечер будет теплым, музыкальным, несмотря ни на какую погоду. Тем более, прямо по курсу у нас Тедди Свимс, Нуриана Калаева, ну а прямо сейчас бриллиант от Севиль Артикасти.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: Есть чувства, которым не нужны доказательства. Они не спорят, не просят сцены и не сверяются с календарем. Они просто делают воздух вокруг тебя другим, абсолютно другим. Ты еще не понял, что произошло, а уже выбираешь дорогу, где горит ее окно. Ты еще не знаешь, как это назвать, а шаги уже сами находят нужный поворот. Для всех, кто узнал это без лишних слов, и для тех, кто еще в пути, Руслан Тупиев и «Молекула любви». Пусть эта песня станет вашим теплым ориентиром в этот осенний вечер.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, это рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». По данным Яндекс.Карт, сейчас у нас большое скопление машин на следующих улицах. Знаете, практически весь проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Также заторы у нас у въезда в город по проспекту Алигаджи Акушинского. От въезда вплоть до 4-й дачной улицы по проспекту Алигаджи Акушинского у нас довольно серьезные пробки. Также красным выделены улица Даганова, Ахульго, Камай. В первой Махачкале улица Магомед Тагирова, в районе троллейбусного кольца Гайдара Гаджиева, вплоть до улицы Батырмурзаевой. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас заторы в районе пересечения с улицей Агасиева. На Агасиева, Танкаева и Батырмурзаева также имеются скопления машин. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля в промежутке от Джума Мечети вплоть до пересечения с улицей Хаджи Булача по проспекту Имама Шамиля. Довольно серьезные заторы. Далее красным выделено и улица Магомеда Яракского, и проспект Гамидова, Ирчика, Закасерго-Калинская и Примакова улицы. Также у нас заторы на Гагарина и на кольце по проспекту Амитхан Султана. В центре Батырая, Каркмасова, улица братьев Нурбагандовых, также выделена красным. Заторы у нас на Абубакарова, Радищева и Дзержинского. Также красным выделена и улица Магомета Гаджиева и Гусаева. Пробки на пересечении Даниялова и Дахадаева по всему... По всей улице Дахадаева заторы сохраняются. Ну и пробки на проспекте Расула Гамзатова. Весь проспект выделен красным. У нас пробки продолжаются на мосту в редукторном поселке. Весь проспект Петра Первого выделен красным. Азизова и улица Эльзы Ибрагимовой также в заторах. Габитова и Каримова, также в пробках. И Хивская частично выделена красным. На Хаджи Булача довольно серьезные пробки. Уважаемые водители, в час пик будьте особенно внимательны, ну и, конечно, терпеливы. Соблюдайте дистанцию, не спешите. Конечно, уважайте друг друга на дороге, планируйте маршрут заранее. И, если возможно, выбирайте альтернативные пути. Берегите себя, своих близких. Ну а мы желаем счастливого пути!

впереди. Друзья, 18:49 выдают стрелки часов, день подходит к завершению, за окном вечер, а значит пора снять с себя все, что накопилось за эти часы. Я хочу пожелать вам поскорее добраться туда, где вас ждут, домой, к близким, к тишине, ну и, конечно, теплу. Пусть ужин будет вкусным, а разговоры легкими. Оставьте позади все трудности, невзгоды и переживания сегодняшнего дня, они больше не ваши. Настройтесь на отдых, на мягкий вечер, на что-то хорошее, что обязательно придет. Ну а я желаю вам прекрасного вечера. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. До скорых встреч, всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минцифра анонсировала новые сервисы для граждан. Диктант на лезгинском языке написали в Махачкале, и дагестанские вольники выступят на первенстве мира в Лас-Вегасе. Теперь подробно. Минцифра готовит несколько масштабных проектов, которые запустят в регионах, чтобы ликвидировать растущий разрыв в уровне цифровизации. В некоторых субъектах уже внедрены удобные сервисы, позволяющие управлять многоквартирным домом, взаимодействовать с образовательными организациями, записываться к врачу и удаленно получать назначение. В этом году госинформсистема «Моя школа» заработала в 20 субъектах, в следующем ее запустят еще в 30. В перспективе цифровизировать планируют соцзащиту. Еще один проект «Мой спорт» поможет выбрать секцию и записаться в нее, контролировать посещаемость занятий и фиксировать достижения. С начала октября дагестанские газовые службы ведут масштабную замену счетчиков на коммерческих объектах. Новые приборы устанавливают в социальной сфере, на промышленных предприятиях и в торговых точках. Предприниматели республики, которые используют газ в коммерческих целях, получают интеллектуальные счетчики с модулем телеметрии бесплатно. Махачкалинская гимназия номер 4 вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В событии участвуют 167 организаций из 71 субъекта. Конкурс призван поддержать развитие и внедрение практик инклюзивного образования в детских садах и школах, а также инклюзивного отдыха и оздоровления детей. Среди его задач – распространение успешного опыта и методическая поддержка организации. Около 500 человек написали диктант на лезгинском языке в Махачкале, в их числе государственные и общественные деятели Дагестана, ученые, филологи, студенты и школьники. В фойе исторического парка организовали лезгинское этноподворье, экспозиции книг на родном языке, выставки народных художественных промыслов и блюд национальной кухни. Народные песни исполнили артисты Республики Дагестан. Трое дагестанских борцов вольного стиля вошли в состав сборной России для участия в первенстве мира среди спортсменов до 23 лет. Международные соревнования пройдут 16-18 октября в Лас-Вегасе. В составе российской команды выступят Эльдар Ахмадудинов, Саид Сайдулов и Мухаммед Тахир Ханиев. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
5: На Радио Прибой «Притчи народов мира».

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30, Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан», 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ги апруб за курисми илдипан.
2: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон.

0: телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. Анжи-арена. «Динамо» Махачкала, «Акрон» Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Не расставайтесь никогда.
1: В Дагестане 21 час.
2: Листья кружат в вальсе листопада. Ты слушаешь любимое радио.

0: Аварская поговорка.
1: Хунвач имелдасан, хунвач инхик.
2: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
4: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Музыка для твоих осенних приключений. Gov my tracks, I can't bear.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушен толи уркуле аравуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на орбите.
0: Народная мудрость
3: на радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
4: Для посещения матча требуется карта болельщика.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
3: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: на любимом радио.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

новостей, ты узнаешь о том, кто был сегодня сильнее, кто стрелял только в спину, ну а кто только в лоб, и о том, кто хотел, но почему-то не смог. Ты почувствуешь боль, ты почувствуешь страх, ты узнаешь о том, что в мире что-то не так. И главная новость, как обычно, одна, это только 5 дней. Война.

Он говорит, что видел смерть и что сам ее бил. Он говорит, что до сих пор ничего не забыл. В его пальцах навсегда осталась нервная дрожь. Он говорит и тихо плачет, как сентябрьский дождь. И ты ему не мешай, пусть говорит только он его слова о том, что было будто раненым и стон. Ты посмотри ему в глаза, не столько выстрелов дым. Пока он жив, его война будет с ним.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. Анжи-арена. «Динамо» Махачкала, «Акрон», Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах Анжи-арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: стилей без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радио «Прибой» всегда с тобой.
2: Замерли небеса с облаками безлунными, видится только тайного прошлого связь.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.